Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jgu.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 18, ночью плюс 15. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: вас будильники на радио DFM. Бррррр, буяка, буяка, приветище, динародище. Работа имеет целый ряд привлекательных свойств, Катя. Зарплату, отпуск и, конечно, пятницу. Встречаю вместе с нами в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Сай, пятница, самое время тусоваться. Главное делать это аккуратно. Мы все с тобой несколько дней пытаемся свежий видеомем о нем рассказать в эфире. Пришло время. Настало.
0: О том парне, что ли, который то ли из клуба вышел, так тусовался, что проснулся и...
1: Внимание!
0: В вагоне...
1: С углем.
0: С углем. Причем в другом городе.
1: То есть мало того, что, да, типа, тусуемся аккуратно, потому что есть шанс проснуться в другом городе, но так, чтобы в вагоне...
0: В вагоне. С углем еще? It's unbelievable. Он, по-моему, тусовался в Екатеринбурге.
1: Так.
0: Потом проснулся в вагоне с углем в Тюмени. Надо же так натусоваться.
1: Ну, судя по всему, это какой-то пранк от его друзей. Я надеюсь, они уже не его друзья, потому что это слишком жестко.
0: Кто-то, кстати, считает, что это, возможно, постава, но это выглядит как бы на самом деле правдоподобно.
1: Ну, настолько все там как-то гладенько в этой истории,
0: да,
1: что как будто бы реально подставное видео. Но кто знает, может быть, реально.
0: А с тобой такое бывало?
1: Нет. Я надеюсь, не случится ничего подобного.
0: Но у меня подобная история была в Африке.
1: Да?
0: Да, ехал по трассе на машине, и у меня тачка едет и не тормозит. То есть педаль газа застрял.
1: Мама.
0: И просто еду, а мне ДПСники останавливают. Я торможу, у меня тачка едет. И они за мной как бы поехали.
1: Так.
0: Я в конце концов остановился. Вот, то есть остановил тачку, нейтрал, но мотор просто орет. Я выключаю, они подходят. Что это такое у вас происходит?
1: Ты оборзел, да?
0: И этот господин инспектор, у меня тачка не останавливается. А потом поговорили, вот там посидел и едет рядом фура. И они фуру остановили, и, ну, давай, ну, тогда, ну на фуру садись и езжай домой. И он мне говорит, у меня места нету. Я в задний час фуры ехал с бананами. Реально, там куча банан, вообще такой...
1: Какая удача.
0: Такой запашок стоял вообще. Вот я ехал домой реально в фуре с бананами. Так что не вагон с углем, правда, вот.
1: Ну, и да, это и ты был в себе. Ну, как бы, ты все помнишь.
0: Не, конечно, ну, полностью помню, все, трезвым был, конечно.
1: Ребят, тусуемся аккуратненько, а то вечеринка с Огоньком может привести тебя в вагон с углем.
0: Да уж. Ну что, если ты уже тусуешься или даже не тусуешься, у нас есть тоже для тебя забава.
1: Это пробушка.
0: Да, называется.
1: Оставить ее можно, точнее, заявку на пробушку в группе ВКонтакте. Последний пост для этого предназначен. Как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить? Это вся информация, которая требуется.
0: Угу. В нашем мессенджере сделай то же самое. Кстати, можно заказать поздравление с днем рождения. Да. Ну что ж, мы без вагонов и без углей.
1: И без угля.
0: Но встречаем пятницу!
1: И наш пятничный гимн.
0: Saturday, Sunday, what? Без угля! What? Без вагона!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон, черный перец, а была Омери Окуланджа.
1: Наша ежедневная забава под названием «Пробушка» начинается. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу ваши заявки, скоро озвучу.
2: Угу. А в нашем мессенджере что есть? О, мистер Андрей пишет: «Доброе утро». Так, так, доброе утро. Это Надя пишет, точнее. «Доброе утро, разбудите меня на маникюр. Пора кутикулу уже... грызу». Точнее. Ну, кстати, грызть дешевле все-таки, нет?
1: Ну, ты прав, ты прав. Но, девочки, маникюр – дело суперважное. Поэтому, да, подъем и вперед. Наводить красоту.
2: А если вдруг появится барсук или какой-нибудь ведро, который грызет, ну, аккуратно, да? То есть даже круче,
1: чем... Есть же рыбки, которые делают педикюр. Не слышала об таких? Ножки кладешь в водичку, они тебе кутикулу и всякие твои эпителий, которые отжил свое. Да.
2: И ничего личного, они грызут дальше, нет?
1: Ничего личного, только бизнес.
2: Прикольно. Ладно, поехали. Слушай, век живи, век обалдевай. Let's go. 1, 2, and 3, 2, 4. Надя, включи тусовку.

0: Да. А Федор пишет: доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего папу Дениса из Ижевска, пока он едет на работу.
1: О, папа Дениска. Дениска.
0: Папа Дениски.
1: Папа Денис, да?
0: А, папа Денис, да.
1: Папа Денис, просыпайся, включи тусовку.

0: Дальше теперь, вот Андрей пишет в нашем мессенджере. Разбудите моего коллегу Михаила. Спит прям за столом.
1: Ну,
0: главное, что не в вагоне с углем, да.
1: Главное, да. Хоть лицом в салате, ребят, что угодно, только не это. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите нас, пожалуйста. Едем в школу. Привет из Обнинска. Наш путь начинается с вашего шоу. Признается Александра.
0: О, от всего сердца черного перца и от всего коллектива. Зиба-зиба. Ну, поехали, включи тусовку.

0: Это Pitbull.
1: А, это Pitbull.
0: Да, Pitbull.
1: А, он этот трек играл на разогреве Флорайда.
0: А,
1: недавно.
0: Вот.
1: Слушала вживую.
0: Да.
1: Ну что, играем?
0: Играем, конечно. Вот, Pitbull спел, теперь наша очередь спеть. А, даже не спеть, а что-то другое делать.
1: Да. Да, у нас впереди игра «Наушники челлендж». Сразу предупреждаем, эта игра громкая. Что? А, нет.
0: Не-не-не, мы ржем.
1: А, давай, да.
0: Ржем, да.
1: Угораем.
0: Да, мы смех ржем. Да.
1: Прости, пятницу.
0: Нормально.
1: А телефон прямого эфира понадобится, чтобы с нами поугорать. 8-495-956-101-2. Дозванивайся.
0: Let's go now. And found about your boyfriend and meet me at the hotel. Hotel, motel, holiday inn. Hotel, motel. Это шоу «Разбудилки». Ну что ж, включи.
1: Да, все.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Microphone check, 1, 2, 1, 2. Здорово, dear люди. Это смеховизималка под названием шоу «Разбудильники». В эфире Катюша Душечка, Катя Бодрова.
4: И диджей Саймон.
3: Детский смех, оказывается, считается одним из самых приятных звуков. Конечно же, сразу после уведомления о зарплате. Прямо сейчас смехотерапия.
4: И играть с нами будет Вячеслав, город Новый Воронеж. Слава, привет.
3: Вау.
5: Здравствуйте.
3: Привет, Слава.
4: Вау. Слушай, у тебя, Сай, есть в рубрике «Мысли вслух» наблюдение про имя Вячеслав.
3: Да. А почему?
4: Ты помнишь?
3: Не Вячеслав, да.
4: Почему не Вячеслав?
3: Да.
4: Подожди, а начало-то какое было?
3: Вячеслав, это как бы, как имя?
4: Слава.
3: Это Слава. А почему вот...
4: Мы забыли, да?
3: Клава, не этот... Не Вичи, по-моему, да.
4: Ладно, мы...
3: Блин, я сам тоже цепочку забыл.
4: Поставим сразу после игры эту твою рубрику. Слав, как дела? Как пятница? Как планируешь тусоваться? Надеюсь, не в вагоне с углем.
5: Планировал вечером пойти в баню.
4: Вау, хорошенькое дело.
3: А населенный пункт как называется?
4: Новый Воронеж.
3: А есть старый Воронеж? Вообще интересно.
4: Слав, есть старый Воронеж?
5: Нет, старого нет, только новый.
4: Есть просто Воронеж.
3: А, пока не придумано, да. Я понял.
4: Ну что, у нас игра смехотерапии впереди. Здесь мы обсмеиваем свои проблемки. Есть какие-то насущные, Слав?
5: Да, сегодня на работе день увеличен на 15 минут целых.
4: Почему?
3: Целый 15 минут.
5: У нас график меняемый, вот сегодня они увеличили почему-то.
4: 15 это минут, это же вечность в пятницу.
3: Целая вечность, конечно, абсолютно.
4: Мы тебя очень понимаем.
3: Надо было на 3 минуты всего, но это еще...
4: Куда не шло.
3: Это еще допустимо, но 15 минут, вы что вообще, ребят?
4: Ужас какой-то. Давайте обсмеем, что ли, хотя бы эту ситуацию. Слав, после кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет наша музыка. Как только она завершается, завершай смеяться, и дальше сверим твое состояние, стало ли чуть-чуть получше. Готов?
5: Готов.
3: Ну что, Слава, внимание, внимание. Сеанс смехотерапии начинается. По статистике, в среднем человек смеется около 15 раз в день. Наша задача сейчас что? Увеличить этот показатель. Так что, Слава, давай, ржи!
4: Разогнался.
3: Разошелся. Браво!
4: Браво! Вот так, Слав, сегодня смеешься в лицо начальнику.
3: Уже не остановить. Кстати, была песня в русском языке. Я спою вам песню про 5 минут.
4: Да.
3: А это будет сегодня опять. Я спою вам песню про 15 минут.
4: Лишние на работе. Слав, как состояние, как настроение? Получше ли?
5: Уже намного лучше.
3: Еще раз вас встречаем. Вот видишь, человек преобразовался.
4: Преобразовался на наших глазах буквально. Ну и чтобы настроение еще было круче, мы вручаем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
3: Victory! Теперь у тебя 15 минут на привет.
4: Чего?
3: Секунд.
4: Давай, мы тоже даем тебе лишние 15 сек.
3: 15 секунд, можешь передать привет.
5: Да, передаю привет Нововоронежской атомной станции, все, кто меня узнал и все, кто меня слышит.
3: Какие умные люди нас слушают, да?
4: Новый Воронеж, включи тусовку.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
3: Реклама на ДФМ. Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Надежное сварочное оборудование – это Вером. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Окей, мамасы, мамаса, мама махуса. Хайди, народ. Если поставил 5 будильников и ненавидишь теперь всех 5, поднимем тебе веки и настроение с помощью мемоскопа в шоу
1: «Разбудильники».
2: Ну что ж, я представляю нашу мемологиню Катя Бодрова.
1: Это я, и со мной тот самый Саймон.
2: Ну что ж, лови фердипердозные предсказания на сегодня.
1: Но сначала тематическая музыка. Который мы привыкли. Ну что, звезды сегодня расскажут, какой ты способ прокрастинации.
2: О, кстати, слово вроде не все особо любят это слово, но оно мне помогает.
1: Но все любят прокрастинировать.
2: Да, я правильно это слово использую. Так, Овни.
1: Видеоигры. Еще один раунд внезапно превращается в минус вечер. Знаем таких ребят.
2: Да, я и был одним из таких.
1: Да.
2: Несколько лет вообще. Тельцы.
1: Любимый сериал. Укутаться в плед и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
2: Да, опять же, я оттуда же. Близнецы.
1: Сегодня вы просмотр старых мемов. Вы решили вдруг вспомнить, кто такой Ждун, и фразу «это фиаско, братан».
2: О, да. Но по мемам у нас эксперт есть в коллективе, его зовут Андрей.
1: Ни дня без мема, Андрюх. У нас не оставляет.
2: Он нас прокачивает вообще. Зиба-зиба, бро. Так, дальше кто у нас? Близнецы.
1: Раки.
2: А, раки, да? Окей. Mm-hmm. Давайте рака макрофон.
1: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: О, да. Львы.
1: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ничего себе, я вообще уже несколько месяцев ни сторис не пилил. Надо изменить быстро. Окей, львы.
1: Наша работа — это как раз пилить контент, в том числе. Это были львы, а теперь девы.
2: Девы, окей.
1: Вы — составление списков дел. Главное — красиво записать, а выполнять уже не обязательно.
2: Список дев?
1: Дел.
2: А, дел. Ой, не расслышал. Виси.
1: Сегодня вы выбор фильма на вечер. Если пересмотрели 10 трейлеров и не выбрали ни один фильм, вам в соцсети к Саймону за кино подборками.
2: О, да. А, кстати, буквально через несколько минут, чуть позже, еще будет киноподборка, так что...
1: Так что открываем заметки уже сейчас.
2: И не выключая разбудильники. Так, скорпионы.
1: Разговор с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости, в том числе, как там рассада тети Зины.
2: Кстати, рассада, оказывается, дело непростое. Там, ну, знание-то надо. Я-то думал, вот тяп-ляп. Вот, далеко не тяп-ляп. Стрельцы.
1: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли на 5 минуты и внезапно уже в другом районе. Главное, не в другом вагоне.
2: И не в вагоне.
1: С углем.
2: Так, козероги.
1: Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как это правильно делать.
2: Ой, ну и так несколько лет, да. И так альбом еще не записали. Так, ладно, водолей.
1: Сегодня вы рилсы. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: А, это алгоритм так издавается. Один раз посмотрел и стал заложником на контента. Так, рыбы.
1: Вы мечтания под музыку. Физически вы здесь, но морально в клипе Тимберлейка «Cry me a river».
2: Cry me a river.
1: Oh.
2: Cry me a river.
1: Oh.
2: Та-та-там, там, та-та-там.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
19: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Что-то на красивом.
2: Возможно.
3: Шоу «Разбудильники» в эфире. Это рубрика «Киносай» и «Человек слова». Саймон сказал буквально несколько минут назад, что скоро даст нам кинорекомендации дельные. Поэтому открываем заметки. Он выполняет обещанное.
2: Я же киноболной. Кинанутые на всю голову.
3: Это мы знаем.
2: Сегодня в «Киносай» два фильма на выходные. Если любишь кинчики и сериалчики, тогда, если будет время, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, первый кинчик на сегодня. Вот эта драма называется с Роберт Паттинсон и Зендея. Ты смотрела на это?
3: Уже смотрела.
2: Окей, а по сюжету, если кто-нибудь еще не смотрел, влюбленная пара вот-вот собирается пожениться. До церемонии остаются считанные дни. И тут невеста делится шокирующим секретом о своем прошлом. И это переворачивает все. И что начинается дальше? Драма же.
3: Драма.
2: Как тебе
3: кинчик? Роберт Паттинсон, такой додик там в этом фильме, конечно, неожиданно.
2: Кстати, ему исполнилось 40 лет на днях.
3: Вот. Выглядит отлично, мальчишка.
2: На свет 25, да?
3: Да.
2: Okay.
3: Как и Зендея.
2: Фильм
3: классный, точнее, не могу назвать его классным.
2: Он мне зашел, кстати. Да.
3: Но ты потом реально долго о нем думаешь.
2: И так, долго обсуждают.
3: И долго обсуждают.
2: Причем именно концовка. Как тебе концовка? То есть все дальше будет хорошо или нет?
3: Нет, мы не спойлерим.
2: Нет, мы же не спойлерим.
3: То есть нет, хорошо или плохо, это тоже концовка.
2: Нет, зал же разделился. На самом деле, кто-то считает, что теперь вот новое начало, все хорошо, а другие считают, что нет, так дальше все будет
3: продолжаться. Мне понравилось, я так скажу.
2: А, окей, ладно. Ну что ж, следующий кинчик. Все фанаты наверняка узнали музыку.
3: Я не в курсе.
2: Фанаты Marvel узнали. А так, любители мясного боевика, я про вас не забыл. Мяснее на этой неделе ничего не выходило. Продолжается шестая фаза киновселенной Marvel с возвращением многим любимым персонажем Каратель. Не слышала про такого?
3: Не помню.
2: А в честь, кстати, вот этого вышел на этой неделе часовой спецвыпуск под названием «Каратель. Последний, скажем, махач».
3: «Последний махач»?
2: Да, я постоянно слово заменил. Это эвфемизм. То есть «махач» пусть будет. «Каратель. Последний махач». То есть «Каратель», для тех, кто не знает, это такой персонаж, который мстит преступникам, которые его обидели. Вот, собственно говоря, в главной роли Джон Бернтхал. Он и сыграл в сериале, кстати.
3: Любая твоя бывшая мстит,
2: кто
3: ее обидел.
2: Немного надо объяснить, почему Marvel сделал такой шаг, именно выпустить спецвыпуск, не целый сериал. Это сделалось для того, чтобы напоминать зрителям, кто такой Каратель перед его следующим появлением в июне этого года в фильме «Человек-паук. Новый день».
3: Ну что тогда, фильм, твои рекомендации. Девчонки, вот это драма. Для нас, мальчишки. «Каратель. Последний махач» для вас.
2: «Последний махач».
0: Это шоу «Разбудильники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, thank you. Зиба-зиба. Давай, давай.
2: Рэп-прогноз.

0: разбудилники в эфире!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 18, ночью плюс 15. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: АЗС ЮВЭЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ. Наполни день энергией.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
10: ООО «Стройландия.ру». 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
2: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
14: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Всем ди привет! Прекрасная неделя без понедельника, да вообще? И как сказал интернет-мудрец, хорошо, что сегодня пятница, а не завтра, как вчера. Welcome! Это анти-униние шоу и припати пятницы в... под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Рассинхрон пятничный.
0: Да уж.
2: Здесь Катя Бодрова.
0: Я DJ Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон. Я в последнее время называю себя соседская мама. Да, у меня нет новорожденного ребенка, но у моих соседей появился. Поэтому я не высыпаюсь ровно так же, как и они.
0: А, стена тонкая, да?
2: Да, на самом деле, нет, нормальная звукоизоляция. Тем не менее, я постоянно слышу. Но я просыпаюсь уже в полной тишине.
0: Хотя детский плач, да.
2: Он пробьет любые стены, знаешь ли. Так вот, каждое утро и вечер вот у меня одна мелодия. Детский плач. Я всякий раз думаю о ребятах. Ну, держитесь просто.
0: Но запомни, детский плач называется вагитус.
2: Да, это я помню.
0: Да, вот с
2: хотела
0: тобой,
2: забыть, но нет.
0: С тобой вагитус просыпается каждое утро, да, получается?
2: Можно, не надо. Можно это будет просто оставаться детским плачем, я смирюсь с этим.
0: Так вот, есть психологический прием. Если тебе звук раздражает, ты представляешь, как ты с ним дружишь. То есть, ты представляешь, вот я просто слышал историю, я не знаю, это правдивая история или нет, где у чувака там, он сидел в изоляции и там капал вода, тук-тук-тук-тук-тук, и он просто кучу песен придумал с этим звуком. В голове.
2: Это что-то типа бита для него было,
0: как будто, да, метроном такой. И вот он с этим смирился.
2: Да, надо в голове сочинить песенку с младенцем, с криком младенца.
0: Я могу тебе прислать песни Timbaland, там, где сэмпл «Детский плач».
2: Мне хватает, поверь, не надо. А другие соседи сделают ремонт. Я, кстати, не за себя переживаю. Я думаю, блин, малыш только уснул. Зачем вы сверлите? Да, это самое сложное для родителей, мне кажется.
0: Целый оркестр в доме, да, вообще?
2: У тебя шумные соседи?
0: Нет, Таша. Я стараюсь быть не шумным. Все в наушниках делаю.
2: Ты здесь отрываешься чисто.
0: Ну, я в ушах отрываюсь тоже.
2: Ну что, мои шумные соседи, Саймон и Катя, готовы пробудить себя. Заявки на пробушку мы ждем все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого будем будить?
0: Да, и пиши, если даже ты являешься тем соседом, который просыпается с перфоратором и мешаешь Кате спать, пиши тоже, прочитаем в нашем мессенджере, и там же можно присылать заявку на поздравление с днем рождения. Так, Катя, напомни, какой день-то наступил?
2: На пятницу, Сай.
0: Неужели уже так быстро, да?
2: Гимн готов?
0: Да, готов, конечно, гимн.
2: Но надо тогда тянуть. Кладем руку на сердце и вперед.
0: Да, ну что, встречаем постоянный праздник, который пришел вовремя, даже чуть раньше, на один день. It's Friday, then, it's Saturday, Sunday.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Группа ВКонтакте. Под последним постом вижу заявки на пробушку. Как зовут, из какого города, кого будем будить? Скоро узнаем.
2: Окей, а что у нас в мессенджере? Так, посмотрим. Окей, пишет Марина. Разбудите моего сыночка. Марка. Он никак не может проснуться в школу. О, Марка. Игорь, get ready.
1: Мы тебе поможем.
2: Да, поможем. Вставай. Так, каким образом сейчас, может быть, Настя поможет?

0: все равно я буду. Буду тебя будить.
1: Буду я тебя будить.
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Прошу разбудить моего любимого Игоря Павловича. Едем проходить медкомиссию. Люблю его. Хорошего дня. Город Сызрань. Валентина Баширова пишет.
1: Вау, Сызрань. Игорь Павлович. Let's go.

0: Мистер Палыч. Ну что ж, надеюсь, пробудили. Ну что ж, дальше у нас кто здесь? Марина была уже, да?
1: Угу.
0: Теперь это Цветочка. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую подругу Ирину Усманову из города Кувандика. О, с днем рождения! Прикинь?
1: Как зовут именинницу?
0: Именинница Ирина.
1: Угу, поздравляю.
0: С днем рождения, Ирина. С днем рождения, Ирина. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Ирина.
1: Поздравляем. Мне нравится следующее сообщение. Ди, привет. Впервые слушаю вас дома в выходной день. Никогда не думал, что меня заинтересует что-то, либо что-либо, кроме меня самого, пишет Камиль. Ну что, шоу-разбудильники, мы перевоспитываем нарциссов. Судя по всему.
0: Ну, кстати, исследование, которое недавно проводили, слышала, да, что это передается. То есть мы не сами виноваты, если вдруг являемся нарциссами.
1: Нарциссами?
0: Нарциссами, да.
1: Ага.
0: То есть это именно передается, оказывается, то есть по наследству. Так что виноваты наши родители. А так, ну, Камил, очень приятно, что ты с нами. Let's go!

0: громко?
1: Да?
0: Это кажется так. У нас впереди наушники челлендж. Игра, которая сильно громче.
1: Еще громче.
0: Да, можно нам помочь прямо сейчас отправиться в группу ВКонтакте под последним постом. Здесь оставить какие-нибудь рандомные, какие только придут в голову слова. Можно не одно, а несколько. То же самое можно отправить в наш мессенджер или в личку мессенджера. Совсем скоро эти слова я буду объяснять Саймону. Интересным образом он меня не будет слышать, будет только видеть мой рот и пытаться догадаться, что я имею в виду. Да. На чьем слове прозвенит гонг, то ты победил.
1: Да, как Катя уже сказала, обычно по традиции в этой игре один человек присылает по 20 слов. Только так можно и попасть, наверное, в выигрышную позицию.
0: Увеличивай шансы.
1: Да, так что действуйте, красавцы. А буквально через несколько минут вернемся. Запомни, это шоу!

0: Наушники челлендж.
1: What's up?
2: What's up, где?
1: What's up?
2: Вот это я понимаю. What's up, the команда. Это ваш личный будильник без кнопки отложить под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии бодрая да нельзя. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Наушники челлендж», где по губам Кати параллелограмм могу прочитать, как погладил 100 грамм.
3: Например. Это игра «Наушники челлендж», и спасибо всем тем, кто нам помогает с этой игрой. Уже отправил рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом, а также в наш мессенджер. Именно эти слова я буду объяснять Саймону в течение минуты. Слышать он меня не будет, в этом и сложность задачи. Будет только понять, какие слова я имею в виду по моему рту. На чем слове прозвенит гонг, тот и победил, тот заберет фирменный мерч от Radio DFM.
2: Сейчас уже подбираю трек, чтобы слушать в ушах громко. И, конечно, включить эффект, как это называется у нас?
3: Активного катеподавления.
2: О, все знаешь, все понимаешь. Ну что ж, я уже ушел в музыку. Так.
3: Да, все, Саймон уже слушает что-то свое любимое.
2: And beat me at the hotel room.
3: А мы начинаем озвучивать те самые слова в течение минуты. Балалайка.
2: Уже было слово?
3: Балалайка.
2: Параллелограмм.
3: Балалайка.
2: Подагра. Как?
3: Балалайка. Ба. Ба.
2: Па.
3: Балалайка.
2: Па. Это что такое, Кат? Давай слушай слово.
3: Мотоцикл.
2: 15.
3: Мотоцикл.
2: Пузыник.
3: Мотоцикл. Мотоцикл.
2: Бегуди.
3: Мотоцикл.
2: Следующее слово.
3: А, хорошо. Книга.
2: Полиграф.
3: Книга.
2: Фигня.
3: Книга.
2: Стерва. Нет,
3: да.
2: Нет, следующее слово.
3: Ахтунг.
2: Актер.
3: Ахтунг.
2: Ахтунг. Ахтунг.
3: Да.
2: Ахтунг. Да ладно, Ахтунг.
3: Давай дальше. Черемуха.
2: Как?
3: Черемуха.
2: Черемуха.
3: Есть. Ну, давай. Все. Все, черемуха.
2: Время закончилось у нас? Ой.
3: Ничего себе, на самом сложном слове «Ахтунг».
2: Ты знаешь,
3: ты попадаешь в десяточку.
2: Твои губы работают удивительным образом.
3: Мы уже это говорили.
2: Ты знаешь, это что за слово было первое?
3: Первое, я уже сам... А, балалайка.
2: Ну, это сложно. Вот там вообще очень много слов.
3: Балалайка. Сложно,
2: да? Да-да-да. Там бесконечно.
3: Мотоцикл тоже было мимо.
2: О, это сложно. Сложно.
3: Что еще было?
2: А я угадал именно...
3: Черемуху ты отгадал.
2: Черемуха, прикинь. И ахтунг.
3: И ахтунг. Вообще, человек, который прислал слово «Ахтунг», да? Артём Иванов, у него что-то случилось. Он пишет «Ахтунг, алярм, опоздал». Вот такие слова подряд. Но мы победу даем Екатерине Лучиной за слово «черёмуха», потому что именно на ней прозвенел гонг.
2: На первый взгляд сложный, да, из африканского глаза, вообще все понятно.
3: И ухо.
2: И ухо. Ну что ж, поехали.
3: Ну что, поздравляем себя. И отдаем фирменный мерч от Radio DFM за участие в игре «Наушники челлендж».
2: Шоу «Разбудилники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь!

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
1: Реклама на ДФМ.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, пятница же, поэтому хорошо бы сбросить свою работу на искусственный интеллект. Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта на все случаи жизни. Что создаем сегодня, Сай?
2: О, сегодня создадим трек, скажем так, по какой причине? То есть в интернете видос, где девушка показывает и говорит разные названия гибридов с пуделями, да, или с пуделями. Вот ударение вот...
1: С пуделями.
2: Они так и так говорят, поэтому я не пойму. С пуделями завирусился. А эти названия, то есть этих собак просто звучит как мем. Их очень много гибридов с пуделями. Поэтому, конечно...
1: Наскрещивали,
2: да. Поэтому и решили сгенерировать с ними трек в стиле Cardi B и инстасамки. Да, в таком стиле. Припев звучит вот так. Пудел микс — это вайб. Light в бит. Чистый драйв, кудри люкс, хвост мотор, гибрид пушистый фурор.
1: Ну что, собачники, делайте громче.
2: Да, поехали, слушаем, потом обсудим.

0: фурор.
1: Это больше афрохаус даже, да?
2: А что это за язык? Это что-то на пудельном?
1: Что-то на пудель. На пудель.
2: На мальтипу мне знакомо, ладно. Какапу не слышала. Даже не знаю, как выглядит.
1: Какапу — это пудель и кокер шпаньел.
2: Вау.
1: Это какапу и получается, да.
2: Лабрадудль.
1: А, ну это лабрадор, ретривер и пудел.
2: Ой, лабрадорчиков.
1: Лабрадудл очень красивая собака. Вообще. У меня дома пудел валяется.
2: А ньюфлудель — это что-то новенькое, да? От слова ню? Или от слова ню?
1: Или нюх.
2: Голенький.
1: Нюх или ню. Ну, а на самом деле, ньюфпудел — это ньюфаундленд и пудел. Вот такой микс.
2: А вот шнудель похоже как какое-то ругательство милое. Ну ты шнудель.
1: Вот ты шнудель. А шнудель — это получается у нас шнаудер и пудел.
2: Интересно.
1: Это и не лапша быстрого приготовления.
2: Вот бы собрать всех этих ребят хотя бы на одно фото, чтобы понять.
1: Вот девочка сделала видос и завирусилась. Да, это очень смешно вообще, особенно с этими названиями. Ну что ж, пуделнули. Теперь я хочу обратиться ко всем кошатникам. Не переживайте про ваших питомцев. Тоже скоро будет трек. Так что с кошками еще побалуемся.
2: Про лысеньких. Как они, египетские?
1: Сфинкс, да. А ты не видела видос, где мужик построил сфинкс для кошки?
2: Нет.
1: Чтобы вспомнить корни.
2: В общем, мы закинули удочку

0: это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла!
1: И мне!
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
2: О, да!
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система. Тема международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: А теперь тусовка.
11: On DFM.
19: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Эй, хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону Ж гордо представляет Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Ну что ж, ей всегда дует из окна. А ему всегда что-то жарко. Или наоборот. Как выжить под одним одеялом? Вот об этом рубрика «Венера, Юпитер».
3: Да, это правда. И пока все спорят, кто же больше разговаривает про отношения, девочки или мальчики, мы вам заявляем 50 на 50.
2: Да?
3: И сегодня мы обсудим вот какую тему. Как ссориться правильно? Мы даже не будем обсуждать, что это нормально в отношениях, а будем как раз делиться какими-то лайфхаками.
2: Ну, ты же согласна, что ссоры это часто отношения, да? Они должны быть, да?
3: В том числе, потому что, мне кажется, странно.
2: Что без них, да?
3: Что совсем без них, это как будто вам друг на друга все равно. Или просто не может быть такого, чтобы вы совпадали по всем моментам.
2: Таких людей еще не придумали. Искусственный интеллект, возможно, да.
3: Где-то в какой-то книге, где вот идеальный человек, может быть, идеальное отношение, может быть, там, но не в реальной жизни.
2: Кстати, есть книга на сегодняшний день «Как понять женщин».
3: Там пусто.
2: Да. Там то ли 100 страниц пустых вообще.
3: Я
2: реально.
3: Слышала.
2: Да, так что будем учиться. Но ссоры, они как бы бывают и полезными, и после этого часто бывает, что отношения даже крепче становятся.
3: Да, это правда.
2: Но как ссориться правильно? У тебя есть какой-нибудь лайфхак? То есть...
3: Я не умею ссориться. Ну, точнее, я ссорюсь, выводы никакие не делаю, наступаю на те же самые грабли. В общем... Я не очень хороший образец в этом отношении.
2: А, ну, кстати, вот я уже несколько лет какое-то руководство как бы приобрел для себя.
3: Ты сам его составил.
2: Да.
3: Давай, выпускай методичку, но для начала озвучь.
2: Вот, ссориться правильно, это значит не избегать конфликта, а делать так, чтобы после него отношения не превратились в руины. Так, вот несколько рабочих принципов. Если не прав, признавайся быстро. Если не прав.
3: Знаешь, как это сложно сказать, что я не права?
2: Сложно, но мы же...
3: Не буду этого
2: мы
3: делать.
2: Сразу начали есть, мы же научились есть, кушать, да? Вот сразу. Спорите про проблему, а не про личность. То есть вместо «ты ужасный», меня это задело.
3: А, ну это такие базовые принципы психотерапии. Да, это мне знакомо.
2: Говорите конкретно. Не «ты всегда», а «вчера», «сегодня» произошло вот это.
3: Да, это тоже важно.
2: Не припоминайте весь архив... Архив прошлого года. Один конфликт, а да, одна тема.
3: Это же база.
2: Но...
3: Вспомнить, что было три года назад.
2: Вот о чем я речь.
3: Как это... он посмотрел на эту свету.
2: Это не поможет. Так что лучше вот одна тема, один конфликт, одна тема. Так, не пытайтесь победить. Цель – понять и решить, и не набрать очки.
3: У меня именно набор очков. Вот, это спортивный интерес.
2: Вот поэтому ты не научилась ссориться правильно. Так, если закипаешь, делай паузу. Разговор на эмоциях часто превращается в чемпионат по глупостям, как мы знаем. Так, и еще есть такая тема. То есть часто бывает, что во время ссоров, или ссор, точнее, да, каждый ждет свою очередь говорить. То есть он не слушает то, что говорит именно партнер. Вот именно слушая, но не как будто вот по очереди. Вот,
3: да, хочется свою правду выпульнуть,
2: да,
3: скорее.
2: Раунд один, раунд два за мной.
3: Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat. Не стоит так делать. И напоследок, не используйте молчание как наказание. Мне нужен час остыть лучше, чем исчезнуть. Вот это мне было сложнее
3: По опыту?
2: По опыту, да. То есть я предпочитаю просто исчезнуть там, может, на какое-то время. Все остыли, и давай поговорим. А на самом деле вот не стоило было так делать.
3: Хорошо. Кстати, я вспомнила все-таки кое-что полезное из своих ссор, что я не использую. И считаю своим это, ну, скажем, достоинством. Мы же знаем самые уязвимые места наших партнеров. И во время ссоры, конечно, хочется озвучить их.
2: Да.
3: Вот, чтобы задеть.
2: Задеть,
3: вот
2: да.
3: Этого я никогда не делаю. Я прям себя сдерживаю.
2: Молодец.
3: Лучше выдыхать, потому что потом будет и стыдно, и обидно. И это сильно может ранить человека. Иногда слово ранит сильно.
2: Да.
3: Поэтому нужно следить за собой.
2: Кстати, хочу закончить на веселью и ноту.
3: Так.
2: Просто есть пара. Они в социальных сетях, это муж и жена, они серию видосов выкладывают на тему отношений. И вот у них серия, где он сидит, играет, и она подходит. Ты не заметил, что два дня я с тобой не разговариваю? Он на нее повернул. А можно мне еще два...
3: Еще два дня. Еще два дня.
2: И на что карате получил просто.
3: Заслуженно.
2: Ну, как настроение?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, зиба.
2: Рэп-прогноз.

0: подъем! Разбудилники в эфире!
1: Реклама на Дифа. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, алоха, ди-тусовка. Тело на работе, все мысли на улице шашлычной. Все понимаю. Встречаю день недели, которому признались в любви еще во вторник. Ага, она здесь, пятница в шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, yo.
1: Я предлагаю продолжить вот эту историю с самыми крутыми вечеринками, на утро после которых ты просыпаешься в вагоне с углем. У меня просто есть самая классная история про, ну, лучшую вечеринку в моей жизни, которая продолжалась примерно неделю. Это мы с сестрой искали суперспокойный отдых в Турции, нашли тихое уединенное место, потому что хотели просто, знаешь, море, чил. Приехали, нам уже за день стало скучно, но на наше счастье, оказывается, этот отель забронировали ребята из Питера, там тусовка из 50 человек. У них ежегодная такая, ну, такой трип, где они тусуются, да, они собираются все вместе и устраивают сами себе ивент. Там на катере, в клубы, там вот, вот эти, короче, классные. Такой трип устраивают. И мы вливаемся в эту тусовку и проводим лучшую неделю в своей жизни, хотя планировали супер такой человый отдых.
0: Кать, ну, надеюсь, вы не оказались в вагоне с углем.
1: Где мы только не оказались, но не в вагоне с углем. У тебя сложнее ситуация. У тебя вечеринок и тусовок кругом в жизни было сильно больше, чем у меня.
0: Это невероятное количество.
1: А, ну, можешь ли ты назвать какую-то, ну, лучшую, не прошу, но какой-нибудь запоминающийся?
0: А, блин, их так много, отменных там. Ну, я запомнил, наверняка, вечеринку, которая именно полная. Ты приходишь только по пароли.
1: А, вот эти как-то, не знаю, секретные.
0: Да, но об этом ты узнаешь буквально только за 2 часа до вечеринки. То есть вот так придумали. То есть ты просто сидишь и просто ждешь, и вот теперь вечеринка вот по этому адресу, и ты берешь, садишься в машину и едешь.
1: Это классно.
0: Вот это у меня один раз всего лишь было такое.
1: Интересно.
0: Вот, очень необычно.
1: Закрытое, да?
0: Да, причем разрешили именно фоткаться в вечеринке, но ты все равно подписываешь пост, тоже зашифрованно. Вот какая-то вот тема такой придумали. То есть это у меня один раз. Хотя и была вечеринка, где мы и суши ели, можно в эфире говорить, да? То есть и у японцев есть такая культура, где суши
1: есть. Я знаю, да, но мы не будем об этой культуре.
0: А, окей. Ну, это вот так, да. Ну, это как бы там ничего как бы необычного, нет ничего плохого, просто вот суши есть с одного места, да.
1: Ребят, вечер пятницы близко, но мы устраиваем вечеринку с утра пораньше. Называется она «Пробушка». Заказать ее можно кому угодно, в том числе и себе. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Ну что ж, и в нашем мессенджере сделай то же самое. И туда еще добавь поздравление с днем рождения.
1: Да, из кого бы ты съел роллы?
0: Я такие проболталась. Ну что ж, Кэт, у нас тоже есть продолжение вечеринки. Потому что наступил постоянный праздник, который вообще никогда не опаздывает, да? Кажется, да?
1: Да, это пятница, которая наступила на этой неделе сильно раньше.
0: Да, причем не наступила на нас или на ногу, а просто наступила. Let's go, встречаем!
1: Наш гимн.
0: Не из вагона. What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Заявки на пробушку получены. И будем озвучивать их мы, Катя Бодрова.
2: И диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Я вижу заявки в группе ВКонтакте под последним постом. Ты откуда?
2: О, я в мессенджере. Вот и пишет Александр. Саймон и Катюня, разбудите Лидию Александровну. Это наш секретарь. Она засыпает за столом. Прикинь? Секретарь.
1: Секретарь!
2: Просыпайся. Ну ладно, собирайся. Как ее зовут еще раз? У нас Лидия. Лидия, включи тусовку, даже за столом. Let's go. Ну, теперь уже с каких-то пор. Главное, что это не в вагоне с углем, да. За столом можно. Поехали.

0: выходные разбудите, плиз, моих пчел. А то весна, а они еще на полусогнутых. Вован, пчеловод из Ивановской области. Заранее зиба-зиба.
1: Кстати, пчелы — это такая вещь, оказывается, что они вообще спят, если я не ошибаюсь.
0: Такая вещь?
1: Да.
0: Сейчас Вова обидится. Это детки его.
1: Они реально спят то ли зимой, или вот у них...
0: Спячка?
1: Да, у них спячка. Причем, если их разбудишь, они будут очень злые такие.
0: Пчел вообще уважаю. Без меда ни дня не представляю.
1: О, да?
0: Давай будить.
1: Окей. Всех будит пчел или...
0: И пчел, и Вована.
1: Окей. Вован, пчеловод. Let's go. 1, 2, and 3, to the 4. Вован, где ты?

0: Ну что ж, это был для Вавана. А теперь Катерина пишет, не наша Катя, а другая в мессенджере. Разберите, пожалуйста, моего мужа Александра. Он злится на меня все утро. Возможно, не выспался.
1: Понижаем кортизол, Саня.
0: Да.
1: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, моего сына Янчика. Едем в школу. Он учится, а я учить. Ждем каникулы очень. Санкт-Петербург, Кристина.
0: Окей, то есть эндорфин отправляем кому? Александр?
1: Саша.
0: Саша. Угу. А туда отправляем пробушку, да?
1: Да.
0: Окей, погнали. Разделение труда. Случилось.

0: обожаю на тебя смотреть, ты как будто только-только научился играть, да. И так кайфуешь, как в первый раз. Ты делаешь это каждый час. Игра впереди, кстати. Ребята, можно дозвониться для того, чтобы забрать фирменный мерч от радио DFM. 8-495-956-101-2. Повторите.
1: Да, пока танцевали, забыли.
0: 8-495-956-101-2.
1: Танцуем все! И что еще мы делаем? Мы... Ладно, запомните, что это шоу
0: «Разбудильники».
1: А с

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Шими-шими-я. Ла-ла-ла-ла. Ола, Димир, это храполиквидирующие шоу «Разбудильники». Напротив меня храполиквидатор Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то случайно на приятного аппетита говорит официанту и тебе тоже. А мы играем в 5 сек.
1: Играть с нами будет Станислав из Ростова-на-Дону. Привет.
3: Всем доброе.
2: Станислав, welcome!
1: Станислав, у нас к тебе сразу вопрос сходу. А что ты делаешь быстрее всего на свете? Буквально за 5 сек.
3: Наверное, собираюсь.
1: Собираешься быстро?
2: Быстро?
3: Да, да.
2: Вау, зачем?
1: Мне бы этот навык.
2: А зачем надо вообще быстро собираться?
1: В смысле, зачем? Чтобы подольше поспать.
2: Ну, процессом надо же наслаждаться. Потихонечку, пуэрчик, пока заваришь, пока яичницу съешь, пока один носок наденешь.
1: Какое-то женское утро рассказываешь.
2: Пока второй носок.
1: Мы никуда не торопимся.
2: Вообще, вот это же кайф, именно медленно собираться.
1: Ну ладно, посмотрим, что ты сделаешь еще за 5 сек, точнее, твои варианты. А что будет происходить в нашей игре? Мы называем тебе разные категории, и ты называешь к этим категориям по 3 слова. Всего категории 5, справляешься хотя бы с 3 заданиями, побеждаешь. Все понятно?
3: Да, да, все понятно.
2: Отлично. А какой город представляешь? Я даже не запомнил.
1: Ростов-на-Дону.
2: О, там, наверное, тепло сегодня, да?
3: Сегодня нет, сегодня у нас режим Лондон.
1: Да, туманно.
2: Ух ты.
3: Дождь идет.
2: Ух
3: да,
2: ты!
3: И на весь день.
2: Мы у вас тепло сперли, я понял. Ладно. Ничего.
3: Но это ненадолго.
2: А, ненадолго, видишь. Ну что ж, мы готовы, да? Погнали!
1: Да.
2: Так, дружище, назови 3 способа приветствия.
3: Hello, ni hao, добрый день.
1: Отлично! Быстрее, чем тайминг. Угу. Хорошо, погнали. Дальше. 3 напитка круче кофе.
3: Виски, водка. Ой, нельзя, наверное, да?
1: Ой, нельзя.
2: Я слышал чай, цикорий.
3: Вода, я сказал, вода.
2: Вода, говорю, 3 раза, да.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ребята. Ну что, идем дальше.
2: Да, уже идем. Так, это ответ мы не зачитали, я не успел, да? Правильно? Окей, назови 3 имена, назови имена 3 соседей.
3: Никита, Валя и Женя.
1: Общаешься с соседями?
3: Конечно, каждый день.
2: Отлично.
1: Правильно. Ну что, 3 задание?
2: Да.
1: 3 континента.
3: Австралия, Азия, Евразия.
1: Так, ну, Австралия, по-моему, мимо.
2: Не, Австралия — это континент, а вот Азия не совсем, то есть Евразия, да.
1: Ой, встретились 3 человека с проблемками в географии.
2: Азия нет, а Евразия, да. Вот Африка, вот Северная Америка, вот Южная Америка.
1: Я считаю, можно засчитывать.
2: Ну, засчитывать. Он сказал, да, Евразия, так что это засчитываем. Красавчик.
1: Ну что, игра 5 сек удалась.
2: Да.
1: Мы поздравляем тебя.
2: И что делаем?
1: Вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Victory!
2: Да! И теперь приветик передай. Вот секунд 7,5 у тебя есть.
3: Да, всем привет, кто узнал. Всему Ростову. Вам привет, спасибо за настроение.
1: Ростов-на-Дону, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
1: Реклама на
3: Дифа. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вот вам еще один дополнительный повод ждать пятницу. Это, конечно, релизы музыкальных новинок. Yeah. И пятничный выпуск «Микстуры Саймона». В этом выпуске Сай презентует нам самые отборные музыкальные новинки.
2: Да, о, свежатинка. Я не о фильме, а про нашу звуковую дегустацию. Ну что ж, три новинки. Какой самый сочный решаешь ты в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, бон аппетит. Трек номер один. Слушаем.

0: Ну что ж, вот все три трека уже представил перед тобой, перед вами, люди, people. Так, Кать, что больше зашло сегодня?
1: Мне все понравились работы, но я люблю песни, которым так легко подпевается. Вот это ту-ру-ту, ту-ру-ту-ру-ту. Мне нравится, раз. А во-вторых, скажи, это скрещение двух треков Lady от Моджа, нет?
0: Ну, ты правильно мыслишь, это направление называется French House.
1: Ага.
0: Вот, поэтому такой диско-мотив и танцевальный мотив чувствуешь.
1: Ну, это ремейк на трек, правильно же?
0: Это, скажем так, это ремикс этого же трека. Вот, так что и мотив, ну, он популярный, то есть French House.
1: Хорошо, вот. Я голосую за французский хаус.
0: По гетту почувствовал, я понял.
1: За трек номер три.
0: Окей, ну что ж, Катя сделала выбор, ты тоже сделай свой. Загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. А в понедельник уже узнаем, кто возьмет лапти. Это шоу «Разбудильники». Зиба-зиба за внимание.

0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Darga? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Darga надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
18: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Займы на любые цели в приложении «Корона».
20: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Конничива, ди планета. Добро пожаловать в ПП, спортивную часть шоу «Разбудильники». В студии Пепе Лагиня, которая на после первомайской диеты. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Если для тебя планка, это доска, на которой гладят, прокачаем тебя в рубрике «Форма в норме».
3: Ну, я снова хочу поговорить немножко о еде и кое-что около Читмиловском. Я просто на своем опыте это реализовала. Хочу поделиться с ребятами и девчонками. Если ситуация такова, мы едем на дачу, и точно знаем, что там будут всякие вредности. Нужно выяснить, какие. Ну, например, кто-то захватит с собой тортик.
2: А, то есть список того, что будет на столе?
3: Да, кто-то майонезный салатик, а кто-то, конечно, возьмет в прикуску чипсы. Что мы делаем? Мы просим салатик не заправлять майонезом, а берем греческий йогурт с горчицей, смешиваем, получается классная альтернатива майонезу.
2: А, вот. То есть с собой?
3: С собой, да? Продукты с собой.
2: Блин, хороший лайфхак.
3: Да.
2: А то я наелся всякой всячиной вообще.
3: Ну, если на месте, да?
2: Да.
3: Так, что еще там у нас были? Чипсы. Классная альтернатива. Протеиновые чипсы. Минимум жиров, минимум углеводов. Так еще и белок за день наберешь.
2: Не, ну, доберешь. Так можно и тёшу обидеть.
3: Чипсы, что ли, она прям у тебя лопает?
2: Да ты что? Приезжай здесь, что тебе подают. И не споришь.
3: Ну, все-таки здесь нужно делать выбор, да. Отношения с тёщей или фигура? Ну, как бы выбирай.
2: Знаешь, просто, мне кажется, ладно, ну, лайфхак очень понравился. Но выхода нет, поэтому просто лучше наесться, а потом приезжаешь домой и возвращаешься и одуваешься. То есть спортзалом или пешкадралом. Тем более пешкадрал сейчас полезно.
3: Но для меня не очень классный, эффективный способ. Если я потом наедаюсь, я начинаю очень долго вливаться обратно в режим. Вот, поэтому мне показалось это классным. Я это применила на какой-то процент, и мне стало легче потом вернуться в обычный режим. И что еще? Торт. Вот я знала, что там будет тортик. И я взяла себе трубочки с белковым кремом. Они тоже не супер ппшные, там тоже есть мука, например, но сама начинка сильно полезнее, чем какая-нибудь начинка в медовике, например.
2: Ты собираешься есть торт через трубочки?
3: Нет, кто-то будет есть торт, а у меня свой десертик, чуть полезней того, который
2: стоит. А что это трубочки такие?
3: Белковые трубочки, я потом тебе скину ссылочку.
2: А, это именно в форме трубочки, что ли?
3: Да, да, да.
2: А я тут стою и думаю, трубочки, то есть еще засовываешь торт и после этот выпиваешь торт или что ли?
3: Ты что, трубочки никогда не ел? Заварные.
2: Ладно, если это хавчик с таким названием, тогда вот я не встречал, я представляю настоящие трубочки пластиковые. Ладно, окей, понял. Ну, идея прикольная, реально. То есть заранее заменяешь то, что выбивает тебя из колеи.
3: Из колеи, да. И, в общем, берешь продукты с собой на дачу.
2: Но бабушка, конечно, не допустит такое. Ты так уже без мяса.
3: Бабушка...
2: Она скажет, ты худая.
3: Надо... Бабушка не простит.
0: Это шоу «Разбудильники».
2: Саймон
3: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба.
2: Ага. Рэп-прогноз.

0: а пока подъем, разбудилники в эфире.
1: Реклама на
2: Автолюбители и путешественники. На АЗС Ювел. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС Ювел. Клубова 53.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
7: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
8: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня я рассказала про 1000 способов прокрастинации, а Саймон выпустил методичку, как ссориться правильно в отношениях. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят люди после вечеринки, где я? Куда я еду?
2: Саня, похоже, я сегодня не выйду.
1: Именно так. Да, Сайд, это хорошо.
2: Ну что же, ты уже прощаешь?
1: Я все, да.
2: А, уже все, что ли, да? А, ну ладно, вот я остаюсь с твоим братом, от другой мамы, DJ Саймон, черный перец. Ну что, динарод, желаю отличных выходных, чтобы проснулись, зевнули и пошли переворачивать шашлыки, как свою жизнь, да, аккуратно и без паники. Зиба-зиба, что были с нами. Так, для общения я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. А теперь, что мы делаем? Встречаем наш постоянный праздник. Let's go! It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Wow!

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

пятницы. Я, Тимур Белов, решил добавить еще своего присутствия. Ну и хочется верить, вы не будете против. Ну, вот и отлично. Вот и замечательно. Отдельное спасибо за бодрое пробуждение. Хочется сказать Саймону и Кате, нашим разбудильникам. Всю эту неделю ребята просыпались в нашей компании. И это был, знаете, реально самый лучший способ себя растолкать, да и другим тоже помочь как-то, хоть каким-то образом взбодриться. Поэтому ждем ребят уже в понедельник. Ну а пока у нас что? Пятница. Все правильно, пятница в самом разгаре. Будем приближаться к выходным вместе и под самые лучшие треки под музыку. Отличная подборка у нас ожидается буквально через пару мгновений. Это будет Биби Рекса, шикарная девушка Шаус и Сильвер. Вот именно в их компании.

0: Вы же прекрасно знаете, да, что на этих показах чем только не пытаются удивить публику, которая уже такая вот, знаете, избалованная, искушенная. И вот в Сиднее одно из таких представлений решили устроить прямо на берегу океана, на пляже. Все очень красиво, необычно, модели ходят по песку. Но тут в какой-то определенный момент появляется, откуда ни возьмись, прохожий, мужчина в возрасте. Он смотрит на этих людей, ничего еще не понимает, что это они ходят туда-сюда по пляжу, по песку, а другие вот люди, которые сидят, смотрят и восхищаются, там фотографируют, ничего не понял. Так вот, этот самый мужчина, который, собственно, стоит такой, смотрит на все это, помахал в камеры, прошелся вместе с моделями, так, на расслабоне, и в итоге пошел плавать. Вы только представьте, дизайнеры несколько месяцев шили коллекцию, подбирали ткани, продумывали образы, как все это будет выглядеть, победил в итоге неделю моды. Чувак в плавках и с полотенцем под мышкой. Фотографии есть в интернете. Минимализм, однако, но со вкусом.
1: Реклама на Дифа. Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: практически никогда не видит перед собой преград. Творчество, в том числе, пишет песни не только для других, но и для себя. И побольше бы, вы знаете, для себя. Сия, это у него очень хорошо получается. Unstoppable здесь, на Радио ДФМ. Ну а я, Тимур Белов, к вам с очень интересным предложением.
1: Играй!

0: предложение поиграть, как у меня, тогда прямо сейчас набирается этот номер 8495-956-1012. У нас впереди игра под названием «Кинобрейк». Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Каждый будний вечер на радио
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Квартиру сниму на суточно.

0: специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла!
1: И мне!
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
2: О, да!
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Оупен». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Оупен». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru.
14: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
13: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
15: Я буду вести расследование.
13: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
16: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
16: On DFM.
13: DFM. Потому

0: еще скажите, что вы этого никогда не делали. Ну, кого вы обманываете? Сериальчики посмотреть? Ну, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы какие... Ну, мемы. Ладно, мемы уж точно все мы смотрим во время работы. Ко мне присоединяется Станислав, водитель такси из Ростова-на-Дону. Станислав, привет. Доброго дня, желаю тебе.
1: Привет.
0: Здравствуй. Итак, сегодня я для тебя загадал очень известный сериал 2025 года, по-моему, он, да. Три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Ну, в таком случае мы начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Уважаемые критики, этот сериал назвали лучшей романтической комедией десятилетия. Там есть он, там есть она, ее необычная семейка и его не менее интересная семейка. Вот такой вот интересный состав.
1: Ну, вариантов много.
0: Я понимаю, что нужно как-то их, знаешь, сузить, этот самый вектор. Постараемся это сделать при помощи второй подсказки.
2: Подсказка вторая.
0: Ну а теперь давай подробнее о героях. Она ведущая откровенного подкаста. Ой, что она там в этом подкасте только не обсуждает. А он — это молодой, прогрессивный, обаятельный раввин. И встретились эти прекрасные люди на вечеринке. Вот такое вот удачное совпадение. Он ее увидел, она его, и все, и там завязалось.
1: Ага.
0: Угу.
1: Да пока как-то тускло.
0: Ну, судя по твоему дыханию, я понимаю то, что пока да, пока ничего.
2: Подсказка третья.
0: А теперь, собственно, о том, что произошло после семейного ужина, когда главный герой, которого зовут Ной, он взял и привел познакомить свою девушку с мамой. И вот что сказала мама. Давайте послушаем.
3: Джоан, я была очень рада познакомиться. Честно говоря, ты мне понравилась куда больше, чем я думала.
4: Мне очень приятно.
3: Но ты никогда не будешь с моим сыном.
0: Классическая мама, которая любит своего сыночка. Как ты думаешь, что это за сериал сегодня был загадан у нас на брейке?
1: Наваждение.
0: Да.
1: Мы только недавно начали его с супругой смотреть.
0: Ага.
1: Сериал, если я не ошибаюсь, называется «Никто этого не хочет».
0: Так, посмотрели первый сезон или второй уже тоже успели?
1: Мы посмотрели пока первую серию, потому что все мои просмотры сериала заканчиваются через 10 минут. Я такой,
0: Но самое главное, что ты запомнил название этого сериала. Да, действительно, никто этого не хочет. Кристен Белл и также Адам Броди в главных ролях в этом сериале. И когда казалось бы, что все против него и все против них, чтобы они были вместе, у них все-таки получается построить отношения. Ну, такие. Стараются, по крайней мере, люди это сделать. После первой серии там много чего интересного, смешного, забавного. Поэтому я тебе и твоей супруге, собственно, советую досмотреть хотя бы первый сезон. Вам точно понравится, второй уже тоже вышел. Станислав, а ты-то думал еще что-то? О, не угадаю сериалы. Вот, получилось. Я тебя с этим поздравляю. Отпускаю тебя с подарком. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Молодец! Давай. Хорошей тебе пятницы. Счастливо. Пока.
1: Всего удачного дня.

0: Продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

пятницы, вы слушаете Radio DFM, много отличных треков у нас впереди. Но вот что скрывать, это день для всех абсолютно разный, все зависит, мне кажется, от обстоятельств. Но главное, что это пятница долгожданная. Для кого-то пятница — это когда можно заказать себе кофе и ничего не делать, а для кого-то это когда в своем городе вечером ты обошел все бары, а после уже начинаешь писать бывшим. Да, я же говорю, у всех она, пятница, разная. Вот пишите, какая она для вас. Сообщения принимаются в Максе, в том числе короткие голосовые, 965, запоминайте номер 115-51-15. Ну а оставаться онлайн можно даже при перебоях мобильной связи. Для этого достаточно заранее установить приложение «Мой Дом.ру», а там можно настроить автоматическое подключение к городской сети Wi-Fi или подключение по паролю без подтверждения по SMS или звонку. Список ближайших Wi-Fi точек доступен в приложении даже без интернета. Сеть насчитывает к этому моменту более 40 тысяч точек по всей стране, из них 3800 в Москве. Вот такие дела.

0: Нужно было придумать свое определение пятницы, и варианты прилетели в Макси на номер +7 965 115 51 15. Давайте посмотрим, что имеется у нас в наличии. Пятница — это когда ты смело можешь слезть со своей диеты и заказать пиццу. От Вероники такое сообщение. Это короткое замыкание между состоянием «я устал как собака» и «нужно завершить все дела, чтобы на понедельник меньше осталось». Никто не подписался, но чувствуется, что человеку уже нужен отдых. Устал человек. Пятница — это когда с утра ты уже знаешь, что вечером все равно не ляжешь спать вовремя, и смирился с этим. Дмитрия. Пятница — день, когда даже кофе пахнет свободой. Это тот самый день, когда я могу заснуть не у себя дома. О, хороший у кого-то план намечается, я так понимаю. Для меня пятница — это тот день, когда я прихожу после работы и начинаю убираться, чтобы этим не заниматься в выходные. Вот такое сообщение. Кстати, а я никогда об этом не думал. А вы думали об этом? А? А ведь можно попробовать, чтобы вот сегодня вот все дела домашние сделать, а потом выходные только отдыхать. Давайте попробуем, а?
1: Реклама на Дифа.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не плачь! Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: в этот момент хотелось бы поговорить о том, что музыкальные желания тоже исполняются. И вы даже прекрасно знаете, в какой рубрике это у нас происходит.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Рандом.
1: Совершенно верно. Буквально через несколько секунд чье-то музыкальное желание будет исполнено в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом». И вполне возможно именно ваше. Номер для ваших сообщений 965-115-51-15. Все принимается в Максе. О, кстати, тут нам и голосовой кое-кто успел записать. Давайте послушаем, пожалуйста. По-моему, Ваня. Да.
2: Тимур, привет. Привет всем. Может, рандомайзер только читает, может, на слух меня поймет. Рандомайзер, любимый мой родной. Ну давай, Олеса и Саша, Destiny. Порвем эту пятницу.

0: Спасибо всем, привет из Пятигорска.
1: И, пожалуйста, еще другие предложения. Летний трек «Сама» от Кевина Харриса хочет послушать. Это пишет нам Виктор. «Май Мишель», «На малиновой луне», «Дэвид Гетта» и «One Republic», «I don't wanna wait», «Маранди» и «Хелен», «Save me». Такая просьба от Алены. Что еще я вижу? «Bloodhound Gang», «Лана Дел Рей», «Элли Голдинг», «Мод», «Хамалинова» и многие другие предложения. Но будет выбрана только одна музыкальная заявка. И какая именно? Сейчас узнаем. После этого сигнала, вы понимаете, да, сообщение можно уже не отправлять, потому что выбор сделан. Рандомайзер определился и остановился. Предложение от Эльвиры. Да, именно такая подпись. Эльвира зовут нашу слушательницу. Пишет она следующее. «Моя Мишель на малиновой луне». Эльвира, твою музыкальную заявку, кстати...
0: Мор, привет, привет всем.
1: ...успел озвучить. Тикс, сейчас, минуточку, на малиновой луне. «Моя Мишель». Запускаем. Я не знаю, как вам, а под этот трек мне вообще ничего не хочется делать. Хочется просто сидеть, может быть, даже лежать. Ну ладно, пусть даже стоять, но ничем не заниматься. Думать, размышлять и представлять что-то хорошее. «Моя Мишель» здесь, на Радио ДФМ, слушаем «На малиновой луне».

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 18, ночью плюс 15. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автолюбители и путешественники, на АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
4: Надежное сварочное оборудование. Это Вером. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Док! Прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Но». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
1: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси. Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: процедуры, этого, по всей видимости, вообще не скрывает. Алок Португал The Man, Dive Into The Ocean на радио DFM. И, между прочим, именно эти ребята находятся у нас на 10 месте DFM Top 30, но уже в эту субботу смогут подняться, может быть, даже повыше. А вот сделают они это или нет, зависит от вашей поддержки в том числе. Поэтому не поленитесь, зайдите на dfm.ru или откройте прямо сейчас наше фирменное мобильное приложение и в разделе DFM Top 30 смело уже решайте. Вот, знаете, такие смело сидите и решайте, для кого вы поднимаете палец вверх, а кто этого все-таки не достоин. Итоги уже завтра. Завтра у нас суббота в 15 часов по Москве. Включайте радио DFM и не пропустите DFM Top 30. Это будет очень круто.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: нормальные специалисты, нормальные люди, они решили позвать такого человека, который в этом разбирается, уфолога. И вот какой первый вопрос был от ведущего этой программы. Давайте послушаем, пожалуйста.
1: Donde se estudia,
0: где вы учились, чтобы так много знать о пришельцах? Ну, спрашивает ведущий. И вот какой ответ он получил от эксперта. Я не уфолог, я уролог.
2: Es parecido, pero no es lo mismo.
0: Звучит похоже, но это не одно и то же. Короче говоря, редакторы этой программы все напутали и пригласили вместо уфолога, уролога и начали вас спрашивать про инопланетян. Но уролог в итоге дал понять, что специализируется на других абсолютно объектах.
3: Реклама на Весенние акции от Стройландии. Только с 11 по 17 мая. Штукатурка гипсовая Волма Пласт 30 килограмм 399 рублей. Клей для плитки Церезит SM14 25 килограмм 849 рублей. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
5: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: 100%, а вот как-то замечание получится от поклонников, сразу все отрабатывает на все 200. Вот такой вот он, Джастин Тимберлейк на Радио DFM. Так, дорогие друзья, чем мы будем заниматься в самые ближайшие минуты? Ну, судя по этим сигналам, я надеюсь, вы уже понимаете, что нужно набирать номер 84959561012. Набирайте наш номер как можно быстрее, потому что впереди квиз. Сегодня у нас пятница, да, поэтому мы будем подводить итоги этой недели, выбирать самого лучшего участника квиза, и вполне возможно, этим человеком станете вы. Еще раз номер, звоните прямо сейчас 84959561012, и пусть вам обязательно повезет сегодня.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже +6.

0: 2026-го. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: «Любовь» здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
6: Я буду вести расследование.
5: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
7: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
8: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
7: Вам понравится? Категория 6+.
9: А дальше тусовка
10: on DFM,
9: потому что радио DFM.

0: Андрей и также Денис. Денис из Барнаула, у него 6 правильных ответов. Это пока лучший результат. Посмотрим, кто его сможет опередить, а может вообще никому не удастся. Но Денис уже ко мне присоединяется. Денис, привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Ты представляешь, на протяжении этих 3 дней никто не смог тебя опередить. 6 баллов, 6 правильных ответов. Это пока лучший результат у нас на этой неделе.
1: Да. Я очень рад.
0: Я понимаю, что ты рад, но тут нашлась соперница. Ее зовут Екатерина. Она сейчас находится в отпуске, работает детским аниматором из Тольятти. Катя, привет.
2: Привет,

0: Привет.
1: И вот эта очаровательная девушка сейчас попытается хоть каким-то образом набрать либо шестерочку, либо семерочку. Скажи мне, пожалуйста, Денис, что ты пожелаешь Кате?
2: Кать, да не думай об игре, думай об отдыхе. Как получится, так получится.
1: Ну и правильно, Катя, поэтому собираться не надо. Если отдыхаешь, отдыхай. Ну а твоя минута начинается прямо сейчас. Я тебе желаю удачи. И, внимание, первый вопрос. 12 мая отмечается день солнцезащитных очков. Как называется элемент очков, который помогает фиксировать их на ушках?
0: Душки.
1: Это душки, правильный ответ. Для какой профессии были разработаны первые очки Ray-Ban Aviator?
0: Еще раз, плохо слышно.
1: Для людей какой профессии были разработаны первые очки Ray-Ban Aviator?
0: Пилоты, летчики.
1: Пилоты, верно. Международный день семьи сегодня. Послушай фрагмент из известного сериала и скажи про семью. С какой фамилией идет речь? Внимание сюда. Очень известна заставка музыкальная.
0: Воронины.
1: Воронины, да, правильно. 121 год назад был основан город Лас-Вегас. Правда, что певица Бритни Спирс родилась именно в этом городе?
0: Нет.
1: Молодец. А какое животное появилось на сцене вместе с Бритни Спирс в 2001 году на церемонии VMA? Помнишь?
0: Змея.
1: Еще раз?
0: Змея.
1: Змея,
0: змея,
1: да. Добрая. Сегодня исполнилось 135 лет со дня рождения автора романа «Мастер и Маргарита». Назови фамилию и имя писателя.
0: Булгаков Михаил.
1: Михаил Афанасьевич. Разумеется, ответ принимается и... Я не знаю, что тебе там, Денис, показалось, но, по-моему, девушка умеет совмещать и отдых, и активную работу мозга. Все у нее получается. Сколько правильных ответов, Денис, ты не читал?
2: Пять, по-моему, или четыре.
1: Пять. Душки, защита на пилоты, защита на воронины, защита на... Да, действительно, Бритни Спирс не родилась в Лас-Вегасе. Ты тоже правильно ответила. Змея, питон и Михаил Афанасьевич Булгаков. Ни одного неправильного ответа не было. Получается, из шести шестерочка. Это тоже результат, который, в принципе, равен результату Дениса. Ребята, у меня для вас приятная новость. На этой неделе у нас два лучших участника квиза. Во-первых, это Денис Барнаул. Аплодисменты! И прекрасная девушка Екатерина, которая отдыхает, находится в отпуске. Детский аниматор из Тольятти, у нее тоже шестерочка. Катя, мои поздравления, ты тоже лучшая!
0: Спасибо!
1: Но слушайте, такое бывает редко, поэтому Денис и Катя, вы прям большие молодцы. Хорошо мы завершили эту короткую рабочую неделю. Ох, хорошего вам отдыха в ближайшие выходные. Отдыхайте.
2: Спасибо.
1: Прям так, как хотели. Договорились?
2: Да.
0: Да.
1: Как-то не уверены вы.

0: All I Know на Radio FM, но они-то все знают, и вы, я надеюсь, тоже знаете и помните, что сегодня пятница. А может, есть такие люди, которые сработались такие? Может, четверг сегодня? Пришли на работу, а все говорят, пятница. Приятная новость. Вот если такая новость у вас уже случилась, я за вас очень рад. Я, Тимур Белов, обязательно вернусь в понедельник. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо, пока!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
4: АЗС Ювел. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС Ювел по Шахонское шоссе 56А. Ювел. Наполни день энергией.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: ведущие аргентинского новостного канала решили обсудить новые сливы про НЛО. И позвали в эфир специалиста, уфолога. Но в момент включения оказалось, что они позвали на связь уролога. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Мы ее так долго ждали, и она наконец-таки пришла. Я про пятницу. А вы что подумали?
1: Выходные впереди. Оп-оп-оп-оп-опа.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: Обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с нашим постоянным радиослушателем Александром из Курска. Александр, категорически вас приветствуем.
1: Добрый день, Артем.
0: Здрасте. День. Ну ладно, что это мы на «вы», мы же за эфиром на «ты», поэтому давай
1: да,
0: на «ты».
1: Да,
0: рад слышать. Фейк-ньюс, Саша. Пора, как говорится, немножечко поднапрячься. У тебя же там, наверное, закончилась, да, рабочая неделя сегодня уже?
1: Нет, она у меня еще до... июня, до конца июня она у меня без выходных.
0: Она у меня никогда еще не заканчивалась.
1: Да, да.
0: Ну давай немножечко.
1: А потом вот.
0: Немножечко, как говорится, переведем дух. Фейк-ньюс. У нас уже готовы для тебя три новостных заголовка. Определишь правдивость хотя бы двух из них, получишь от нас фирменный мерч от радио DFM. Итак, в Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи. Правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что ну, возможно, да.
0: В Москве на Красной площади бульдозером раздавили 30 тысяч телефонов с установленным VPN-ом.
1: Нет.
0: Каждый второй россиянин выразил желание уйти в декрет вместо жены.
1: Я думаю... Ну, конечно, хотел бы сказать, что да, но я думаю, что, наверное, нет.
0: Саша, да, да... И
1: да?
0: Такие, да, это победа! Да, слушай, ну, первые два заголовка ты раскусил нас, а в третьем вот немного заплутал. Каждый второй россиянин выразил желание уйти в декрет вместо жены. Что происходит в этом мире? Что там сломалось, непонятно. Мужики, не отлынивайте от работы, зарабатывайте денежков для семьи, а все остальное... Помогайте жене тоже разруливать. Вот, мы тебя поздравляем.
1: Это правда. Спасибо большое.
0: Ты обзавелся очередным фирменным мерчем от радио DFM и возможностью передать приветы свои фирменные.
1: Ой, спасибо огромное. Ну, привет я передам в город Курск. Привет в город Москва. Всем своим коллегам. Всем хорошего. Класс. И, кстати, всем слушателям радио DFM, всем большой привет и классный всем пятница. Скоро выходные, люди, дождитесь, и вы отдохнете с кайфом.
0: Вот так вот. Это был Александр из Курска. Он все знает.
2: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ, любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь, звоните. 50 66 88. 50 66 88.
7: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Бренд одежды и товаров

0: сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап RDS Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе нам с вами перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1905 году в Америке основали город Лас-Вегас. В 1935 в Москве открылась самая первая линия метро. Она шла от станции Сокольники до парка культуры с ответвлением на Смоленскую, а общая ее протяженность составляла всего 11 лишним километров. А в 1928 на экранах впервые появился Микки Маус.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
2: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Если вы также любите танцевальную музыку, как и я, то вы никогда не пройдете мимо этого трека. Avicii Levels только что в эфире радио DFM, а вот в национальный реестр аудиозаписи Америки, в который попадают произведения, имеющие культурное и историческое значение, внесли альбом Taylor Swift и песню Beyoncé. Такой чести удостоились пластинка 1989 и песня Single Ladies. Ну а вы можете попасть в список счастливых обладателей фирменного мерча. Отгадывайте концовочку самой нереальной реальной новости и забирайте его себе. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого окончания трудовой недели.
1: Работа не волк, в лес... Нет, это не надо.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
2: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
8: Я буду вести расследование.
2: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
9: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: DFM.

Итак, что было дальше, узнаем с вашей помощью сразу после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. Помимо наступления пятницы, а пока самое время же поговорить с Виталием. Виталий, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Ростов-на-Дону.
0: Хорошее дело! Мне кажется, у вас там уже не весна, а лето, наверное, полным ходом, да? Побалуйте нас, пожалуйста, этой информацией.
1: Сегодня дождичек, пасмурно, но в целом тогда уже жарко.
0: Класс! Мы тоже все ждем лета. Виталий, что было дальше? Так называется очередная игра у нас с вами. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю. Прямо сейчас я озвучу ее начало. Следом предлагаю три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Вы, выбирая правильный, гарантируете себе победу и получаете от нас фирменный мерч от Радио DFM. Дело осталось за малым. Одержать эту самую победу. Вот как выглядит начало новости. Виталий, житель Америки, решил найти себе жену оригинальным способом. И многоточие вопрос, чего было дальше. Вывесил на балконе свое фото с номером телефона. Раз, два. Разместил рекламный баннер о себе на билборде. И три. Заплатил мобильному оператору, чтобы тот разослал по базе свободных женщин его объявление о поиске супруги. Выбирайте.
1: Так, ну рискну предположить вариант номер три.
0: Заплатил мобильному оператору, чтобы тот разослал по базе свободных женщин его объявление.
1: Может быть.
0: А вывесил на балконе свое фото с номером телефона? Не оно?
1: Попсово. Ну, как-то банально вроде бы, нет?
0: Ну, если бы еще семейные труханы рядом на скрепочке, то было бы гораздо интереснее, в горошек. Я понял. А рекламный баннер о себе на билборде? Это же все-таки Америка.
1: Ну, рекламный баннер, наверное, нет.
0: Ага.
1: Не значит, знаю, это третий вариант, мне кажется.
0: Ну, если кажется, значит, так оно и есть. Возможно. В Америке холостяк решил найти жену и разместил рекламный баннер о себе на билборде.
2: Ха-ха, ништяк.
0: Виталий! Виталий!
1: Бывает.
0: Рассуждали вы неплохо, но угодили не туда. Точнее, свернули не туда. Ладно, если в этот раз не получается, то обязательно все случится в следующий. Приветы будут?
1: Да, Артем, передаю привет, ну, DFM, во-первых, естественно, всему Ростову-на-Дону, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения. Спасибо вам.
0: И вам спасибо. Впереди же выходные, настраиваемся.
3: Реклама на DFM. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП Новгородская 2А, правый цоколь. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
4: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+. Квартиру.

0: круглосуточно рад.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде.

0: Ну что, дорогие друзья, давайте-ка поднакинем поводов для праздника на сегодня. Итак, что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день рождения московского метро или же день пиццерийной вечеринки, чтобы зазвать в гости друзей и подать к столу итальянские лепешки. Но для этого их нужно сначала заказать.
1: Здравствуйте.
2: А можно заказать пиццу кушать?
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
10: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920. 500 920.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Ди-Ньюс. На ДФМ.
6: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Реконструкция восточной трибуны стадиона «Динамо» в Вологде выполнена на 30%. Перенос аттракционов из Кремлевского сада стартовал в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Реконструкция восточной трибуны стадиона «Динамо» в Вологде выполнена на 30%. На объекте задействованы 28 человек подрядной организации. Рабочие уже усилили несущие конструкции, включая балки и столбы. Выполнили штукатурку. Работы внутренних помещений и приступили к работе с монолитными перекрытиями. Также подрядчику предстоит кирпичная кладка стен, гидроизоляция перекрытия и установка кресел. На благоустройство выделены средства из областного и городского бюджетов при поддержке губернатора Георгия Филимонова. Проект реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия». Перенос аттракционов из Кремлевского сада стартовал в Вологде. Специалисты уже приступили к демонтажным работам в Кремлевском саду. В связи с благоустройством общественного пространства 4 развлекательных объекта будут перенесены со старого места в парк ветеранов. В парк временно переедут цепочная карусель, лошадки, пчелки и детский батут. Завершить перенос каруселей планируется к 1 июня. Кремлевский сад будет благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия». Работы проходят по поручению губернатора Вологодской области и спонсорской поддержки компании «Фосагра». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
5: Ди-Ньюс.
3: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.
5: Радио ДФМ.

0: UFO. Именно так у нас в народе подпевает этому треку. Bumfunk MC радует нас своим появлением в этом часе, что, конечно же, не может не радовать. А вот что касается дорогих и уважаемых ученых, то вот что они нам предлагают на суд. Новый вид гигантского динозавра таки найден.
1: Ёшки-матрёшки, что творится?
0: По данным исследователей, жил он около 155 миллионов лет назад и был длиной около 20 метров.
2: Динозавр!

0: Ну а я хочу найти очередного счастливчика, чтобы презентовать ему фирменный мерч от Радио DFM. На очереди игра «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моей команды. Первыми дозвонитесь к нам в студию и отгадайте правильное ударение в слове. Всем еще раз пламенный привет. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это ее величество.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «ЗАП». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
11: Потому что...

Ну что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: Ну что же, будем надеяться, что прямо сейчас с нами на связи папа Грамотей Алексей. Ему аплодисменты. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему папа? Потому что сначала позвонила дочурка, ей 12, а играть можно от 18. И тут папа вступает в разговор. А мне можно? Я говорю, можно. Вот потому и с Алексеем сейчас поиграем. Алексей, для начала вопрос. Что у вас было по русскому языку? Вспоминайте.
1: Тройка.
0: Спасибо за честность. Во всяком случае, 60-40. Победа у вас может быть в кармане. Здесь не стоит отчаиваться. Давайте все-таки поиграем. Слово дня. У меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам нужно, Алексей, правильно поставить ударение, чтобы осчастливить свою дочурку. Если все хорошо, вы получаете, точнее, она в свое пользование плед от радио DFM, а вы потом вдогоночку еще и возможность передать ваши приветы. Короче говоря, Алексей, давайте к заголовку. Список сезонных продуктов, которые стоит чаще покупать в мае, эксперты включили зелень, в том числе листовые салаты, шпинат, укроп и щавель или щавель. А вот теперь выбирайте.
1: Ну, даже не знаю.
0: А что думает дочка вообще, которая...
1: Дочка что думает?
2: Щавель на букву Е.
0: Да, конечно, конечно, щавель! Папа! Мы думали, вы будете главным героем, а в конечном счете оказалась дочка, которая была рядом. Ей нельзя было принять участие, но папа позвонил, папа начал игру, но дочка подсказала совершенно верно. Молодец! В данном слове независимо от...
1: Папа троечник.
0: Но папа сделал главный шаг. Папа принял участие в игре. Независимо от склонения или числа, ударение всегда ставится только на окончание. Так что правильно говорите еще раз. Как, дочка?
1: Шавель.
0: И папа молодец, и дочка молодец. И все получилось как нельзя, кстати, идеально. Я вас поздравляю, кстати, обоих, потому что вы вместе, как говорится, проложили себе дорогу к победе. А пока папа благодарит дочку за то, что она у него умница, и просто передает приветы.
1: Ой, хочу передать привет всем родным, всем близким, всем коллегам на работе. Ну и вам большой привет, большое спасибо.
0: Вам большое спасибо за участие. А дочка умница. Берите с нее пример.
3: Реклама на DFM.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ, любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь, звоните. 50 66 88. 50 66 88.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
10: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
21: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
20: Категория 6+.

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Китай первым в мире начал эксперимент по развитию искусственных эмбрионов человека в космосе. А Аэрофлот сообщил, что с 1 июня возобновит рейсы в Дубай. Все, на этом у меня сегодня. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Желаю всем роскошных выходных. Не скучайте, но и...
2: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Вау, смотри, какая коляска!
6: Гляди, красивая коляска!
7: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
6: Девушка, а где вы купили такую коляску?
5: Конечно, в коляске ТОП. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
8: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.

0: Большой склад проверенных автомобилей Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

улице весна. У нас, по ощущениям, погода вообще практически летняя. Также сегодня пятница. В общем, поводов для хорошего настроения более чем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Сегодня 15 мая. Ребят, давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. И у нас, между прочим, день принесить кому-нибудь цветы. Вот, можете порадовать наших прекрасных вторых половинок, парни. Также сегодня отмечается Международный день климата и, кроме всего прочего, Международный день семьи. Так что, друзья, всех поздравляю, потому что все мы здесь большая семья. Что ж, давайте дальше слушать музыку и давайте разыгрывать мерч. В этом часе снова поиграем, не упускайте шанс.

0: Ну что, продолжаем себе поднимать настроение хорошей музыкой и, конечно, разыгрывать наш мерч. Давайте приступать. Собственно, как обычно делаем, у нас есть номер, новый, недавно обновился для наших соцсетей. Вот такой, 965-115-51-15. И именно он пригодится вам, друзья, для того, чтобы отправить нам ответ. А вопрос в этом часе вот такой. Что другие не любят, а вы от этого без ума? Присылайте ваши ответы во всех наших мессенджерах, почитаем некоторые и случайным образом выберем человека, кто и получит подарок. Шанс есть у всех. Дерзайте, ребята. Что другие не любят, а вы от этого без ума.
1: Реклама.
2: Надежное сварочное оборудование – это «Верон». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Верон». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Весенние акции от «Стройландии». Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах «Туи Брабант» по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. «Стройландия» для дома и больше.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Вопрос. Теперь давайте, друзья, почитаем ответы. Вопрос был такой. Что другие не любят, а вы от этого без ума? Привет, ZFM, это Тём. Обожаю запах метро летом. Особенно, когда, вот знаешь, едешь на работу, и тебе вроде жарко было только что на улице, а сейчас прохладно и хорошо. Тёма, ну что ж, хоть кто-то от этого получает удовольствие. Всем привет, пишет Лена. Обожаю собирать волосы с расчески. Не знаю почему, но почему-то меня это успокаивает. Слушай, ну, видимо, волосы просто не твои. Меня успокаивают очереди, вот серьезно, пока стоишь, никто тебе ничего не требует, и ты вроде как бы официально занят, а сам можешь подумать о своем. Привет, ZFM, пишет Дима, люблю холодный чай, который забыли на столе часов на 5, он как будто приобретает какой-то вот особенный вкус. Дим, кстати, я тебя понимаю, мне тоже нравится, зеленый чай особенно. И еще такое, я без ума от дождя в выходные, когда понимаешь, что никуда тебе не надо идти, никто ничего от тебя не потребует, и вроде тоже есть какой-то официальный способ оправдать себя. Почему ты сидишь дома? Это без подписи сообщения, но мне тоже очень нравится. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок случайным образом. И в этот раз повезло автору сообщения про то, что любит в очереди постоять. Вот, поздравляю тебя. Именно тебе достанется наш фирменный мерч. К слову, мерч, конечно, на этом не заканчивается. У нас еще много его. Так что участвуйте и выигрывайте.
1: Реклама на Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
2: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
6: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханой, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
7: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Технокрот на Радио ДФМ.
1: Всем огромный привет и классной пятницы. Меня зовут Женя Кротов, и у нас очередная порция технических решений, которые делают нашу жизнь проще. Сегодня расскажу, как приложение для вызова такси может предсказывать будущее. Ну или не совсем так, но там почти. Уверен, у вас были ситуации, когда вы открываете приложение, а оно уже, ну, знает, куда вам нужно. Меня это в первый раз, честно говоря, впечатлило. И вот как оно работает. Если вы думаете, что оно просто, ну, запоминает, куда вы чаще всего едете, то нет, это не все так просто. Оказывается, искусственный интеллект запоминает очень много факторов, влияющих на это. Он учитывает и день недели, и время там, и общую вашу статистику поездок. И именно поэтому точно знает, что вечером по вторникам и четвергам вы занимаетесь в клубе бачаты, например. А на работу вам именно в среду, четверг и пятницу. А в первые дни недели вы, например, там, не знаю, на удаленке работаете. И уже не предлагает ехать до работы. И все эти сложные манипуляции только для того, чтобы лишний раз вам не приходилось заново вбивать этот адрес. В итоге и вам приятнее, и вам приятнее. А больше нам ничего и не нужно. Это был Женя Кротов. Скоро продолжим копаться в актуальных технологиях. А пока всем классных выходных.
0: Технокрот на радио ДФМ.

0: говорил я в прошлом часе, что будем мы разыгрывать подарки. К этому моменту мы до сих пор не перешли, а пора бы, как говорится. И, собственно, давайте это и сделаем. Напомню, наш номер новый у нас для соцсетей появился. 965-115-51-15. И вот там-то вам и нужно будет прислать ответы в наших мессенджерах. А вопрос в этот раз звучит вот так. Навык, которому вы когда-то там давно научились, а сами не знаете, почему он вам вообще не пригодился. Давайте рассказывайте. Не знаю, может, умеете ручку пальцами крутить или что-то в этом роде. Хотелось бы почитать, на что вы потратили время. Навык, которому вы когда-то научились, и он вам не пригодился, не знаете зачем. Пишите, случайным образом выберем человека, он у нас получит подарок.
1: Реклама на
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Даркет. Респекты по всем параметрам.
5: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Квартиру

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров на сайте hamoto.ru и jq.ru.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Up the next.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Мерседес Ювел. Пашихонское шоссе 56А. Ювел. Наполни день энергией.
1: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
3: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
6: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 600 несанкционированных надписей ликвидировано в Вологде. Почти 4 гектара травы скосили в Вологде в весенний период. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 600 несанкционированных надписей ликвидировано в Вологде. За весенний период специалистами было закрашено 597 несанкционированных надписей, графических изображений и граффити. В целях очистки сетей инженерно-технического назначения проводится профилактическая работа со световыми опорами, расположенными в заречной части города. Весной этого года на территории Вологды выявлено 56 нарушений, 48 из них уже устранены. Контроль за устранением изображения осуществляет административный департамент администрации города. Почти 4 гектара травы скосили в Вологде в весенний период. В областной столице проходят покосы травы в различных частях города. Специалисты МКУ «Зеленстрой» работают на улично-дорожной сети. Отдельно покосы осуществляются в парках и скверах. Также к работе подключены управляющие компании и подрядчики. Всего в этом году запланировано обработать около 700 гектаров. Работы идут по сформированному плану, который охватывает все районы города поэтапно. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади около 140 гектаров. Ход работ находится на личном контроле главы Вологды Сергея Жестянникова. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Временная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
4: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пакова, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже лето люблю больше зимы, а пятницу больше понедельника. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 мая 2026 года. Это, да, именно она, пятница любименькая наша. И сегодня Международный день семьи. Обязательно поздравьте всех членов своей семьи с этим днем. Международный день климата. Сегодня день климатолога, день масс. Московского метрополитена красавчику 91 год. А выглядит так, как молодо. День калейдоскопов. Также сегодня день сухого пайка. И еще сегодня день соломенной шляпы. Борис и Глеб сеятели. Ну, намекают нам, что неплохо бы уже, наверное, да, и в огородные работы включиться. Так, друзья, ну, в общем, мы думали, что бы такого сегодня расслабляющего с вами обсудить, но все-таки пятница, как-то грузить неохота, и решили, что идеально подойдет тема следующая. Что в детстве вас бесило больше всего? Мне кажется, вот это вот легко вспомнить, потому что обязательно что-нибудь добесило. Вот, например, у меня, я могу начать. Когда я поднимала руку, знаете, прям подскакивала на своем месте, а меня мало того, что не вызывали к доске, так еще и одноклассники шептали: «Выскочка, выскочка». Вот мне так обидно было, знаешь, и главное, я потом этим пользовалась, когда я ничего не учила, я тоже поднимала так же руку, зная, что меня обязательно из принципа не вызовут, а вызовут именно тех, кто отсиживается.
2: Хорошая тактика, срабатывала часто.
1: Конечно, да. Сначала ты работаешь на оценку, потом оценка на тебя. Значит, еще когда мама встречала на улице подружку. Это вообще для меня, извините, психологическая травма. Потому что ты просто стоишь, не понимаешь, что тебе делать, а если ты маме что-нибудь скажешь, типа: «Мам, ну пойдем», она больно сжимала мою руку, и я понимала, что надо стоять. Надо отстоять этот ужасный момент. И, естественно, когда из моего шкафа все вещи просто на пол вот так вот выкидывали, на пол, да, и почему-то вот это вот чистоплюйство, то мама почему-то перед сном обязательно, ну, то есть вот ночью возникало, и пока, значит, не сложишь все, спать не пойдешь. Это вообще какая-то... Это абьюзивная история. Видите как? Зато теперь у меня в шкафу всегда порядок. Вот, так, у вас, Дмитрий.
2: У меня три момента всплывают в моей пустой голове сегодня. Это домашка в школе — раз, сон днем — это два, и манная каша — три.
1: Вот как прям, можно не любить сон днем?
2: Я вот ненавидел прям. Я никогда не спал. Я все время ворочался. Меня за это еще больше укладывали, когда вот продлевали этот дневной сон. Знаешь, а те, кто не спят, полежат еще полчаса. Вот так у нас было.
1: Ты понимаешь, дело в том, что у тебя ковра не было. Вот когда ковер был, так вот посмотришь на узоры, попредставляешь, и сразу как-то уходишь в сон постепенно. Друзья, обязательно пишите, что в детстве вас бесило больше всего. Мы принимаем.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте ваши комментарии, в каналах, в мессенджерах. И номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Это в Максе. Это
2: да,
1: в максимум.
2: Максимум.
1: Да. Ladies and gentlemen, мы начинаем.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сейчас 28-й лунный день, что, собственно, это означает, расскажем подробно. День гармоничный и светлый, сегодня все будет удаваться, любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. А также в душе человека и в природе царит гармония. Ну, еще бы пятничка. А нарушать ее нельзя ни в коем случае. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением сегодня надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. И поэтому в этот период нельзя, например, рубить деревья или срывать цветы. Постарайтесь весь день быть в приподнятом настроении. Также сегодня можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим телом, с медитативной практикой сегодня очень хороши. Концентрируйте свое сознание, вглядывайтесь в свой внутренний мир. Хорошо анализировать свои поступки, оглядываться назад и подводить итоги месяца. Но вносить резкие изменения в свою жизнь при этом не стоит. Сны снятся преимущественно вещи. В них мы видим наше будущее таким, какое оно должно быть. Так, а еще... Общение принесет вам пользу и поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие друзья или родственники. По поводу работы. Можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы. Занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Вот такие дела. В следующем часе расскажем, что нас ожидает уже, соответственно, и в следующие лунные сутки.

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что в детстве вас бесило больше всего?
0: Понятное дело, есть вещи, которые триггерили. Например, в детстве больше всего бесили походы с мамой по магазинам. Вот это жиза, конечно. Особенно, когда говоришь: мама, ну купи. А она тебе: купишь, уехал в Париж, а дай, уехал в Китай. Вот. И как-то всегда тебя убеждали, что тебе это не нужно. Просто вообще не нужно. И все, даже если очень нужно.
1: Ну, еще один момент, когда в магазине тебя оставляют в очереди на кассе.
0: Вот это самое страшное. Очередь подходит, а мамы нет. И ты стоишь, понимаешь, в панике, пытаешься ее найти. И такое ощущение, что в этот момент решается какая-то судьба. Это тоже страшный момент. Пока не доешь, гулять не пойдешь. А потом они удивляются, почему мы все едим и едим. Знаете, потому что мы гулять хотим, понимаем, что если не поесть, то ничего светлого не произойдет. Вообще вот эта вот история с едой, она, конечно, очень странная, потому что в детстве тебя заставляют есть, да, а потом запрещают всю жизнь. Так вы сразу объясните ребенку, дети же не дураки, вы объясните, скажите: слушай, ты сейчас лопай, потому что потом тебе никто ничего уже не даст. Потому что потом или ты будешь следить за фигурой, или ты поймешь, сколько стоят продукты, и офигеешь, ну, по крайней мере, пока будешь студентом и так далее.
1: И откладываться это будет все моментально.
0: Абсолютно. Жвачку не покупали. Вот это вот бесило больше всего нашего Пашу. Что еще?
1: Василиса пишет: отряхиваться от снега. Вот прям бесило.
0: Да.
1: Я помню, что в тот момент, когда тебя веником
0: это еще в коридоре. Сейчас разблокируем воспоминания у всех. Представьте свои варежки на резинке, и они в сосульках таких, а сосульки волосатые.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Варежки волосатые и сосульки волосатые. И вот, фу, такая мерзость, просто кошмар. Вот это все вот так стекает. А еще такая противная история, когда у тебя руки замерзли, и ты под горячую воду их суешь, как-то колоть неприятно начинало. Почему мы сейчас так не делаем, кстати? Никто. Видимо, понимаем, что так не надо.
1: Не загуливаемся допоздна.
0: Так, что еще?
1: Алексей пишет: пить кефир в детском саду, ну просто ненавидел. Бесило, что приходится гулять с младшим братом. Это следующее сообщение. А сейчас, когда нам обоим с ним за 30, с удовольствием тусуемся.
0: Друзья, мы тоже готовы вот прямо сейчас с вами потусоваться. Честное слово. У нас телефон есть.
1: 8-495-956-101-2. Нужен он для того, чтобы вы дозвонились в игру. Методом тыка. Будем проверять вашу интуицию.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Дофтеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
3: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру», 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская 27.
8: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская 31. Офис 414.
10: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.

0: тыка.
1: Да, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Ну и вообще каждый может проверить, отвечать на вопросы и сверяться с тем, что у нас получится. Кто здесь?
2: Анатолий из города Краснодар. Анатолий жалуется на дождь в Краснодаре. Анатолий.
3: Да-да, привет-привет, Юля, Дима.
1: Не хочу хвастаться, но у нас сегодня практически без дождя. Да, но на самом деле не факт, что еще его не будет.
2: Тучки сгущаются.
1: Сгущаются. Друзья, мы прямо сейчас будем проверять интуицию, и нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вопросы? Поехали. Правда, что Панамы придумали в Панаме?
3: Нет.
1: Правда, что эуфониум – это духовой музыкальный инструмент?
3: Да.
1: Правда, что утконосы плавают с закрытыми глазами?
3: Да.
1: Правда, что первая цветная фотография была сделана раньше, чем изобрели телефон?
3: Нет.
1: Правда, что выражение «с корабля на бал» – это цитата из произведения «Горе от ума»?
3: Да.
1: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Дмитрий, напомните, за что мы отдаем подарки.
2: Минимум 3 правильных ответа нужно дать, чтобы получить наш фирменный плед.
1: Поехали. Выясним, дадим или не дадим.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Дадим. Аплодисменты.
2: Анатолий, поздравляем.
1: Итак, правильные ответы, конечно, озвучим. Правда, что Панамы придумали в Панаме? Нет. Правда, что эуфониум – это духовой музыкальный инструмент? Да. Правда, что утконосы плавают с закрытыми глазами? Да. Правда, что первая цветная фотография была сделана раньше, чем изобрели телефон? Да, аж на 15 лет раньше. Правда, что выражение «с корабля на бал» – это цитата из произведения «Горе от ума»? Нет, это Пушкин Евгений Онегин. Все отлично, все сложилось.
2: Анатолий, аплодируем. У вас теперь наш есть влаговпитывающий фирменный плед Радио ДФМ. Можете прямо под дождем.
3: Отлично.
2: Отлично.
1: Ну и, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Привет передаю жене, детям, они меня слушают. Олечка, вот тебя люблю. Жду домой, еду.

0: реклама. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Го». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: друзья, продолжаем обсуждать нашу прекрасную тему, такую ностальгическую, я бы даже сказала. Хотя, знаете, есть вещи, о которых, наверное, лучше бы и позабыть, которые не хотелось бы вспоминать. Например, к доске пойдет, и ручкой вот так вот водит туда-сюда по журналу, туда-сюда, и ты думаешь, господи, боже мой, только бы пронесло. И вот, кстати, здесь всегда было хорошо тем, кто в серединке все-таки, потому что иногда ученица просто тупо вот начало, конец, а серединку как будто бы подзабывала.
1: Ну, как ты с облегчением все это вспоминаешь, потому что понимаешь, не повторится такое больше никогда.
0: Да, и это такое счастье, если честно, правда.
1: А тема у нас такая, что в детстве вас бесило больше всего?
0: Бесило, что заходишь домой водички попить, а тебя больше не отпускают на улицу. Бабульки возле подъезда на лавочке каждый раз мимо них, как на мимо скамьи подсудимых, знаешь, Юлия Лукьянова. Знаете, вот мне кажется, что есть люди, которые готовы, чтобы бабушки называли их летитутками, лишь бы они не узнали, что этот человек терапевт. Если бабули узнают, что это врач, да, это все. Мне кажется, могут прямо там начать. Смотри, у меня родинка вот здесь, вот, знаете, вот, сейчас, подождите, я сейчас немножко вот вам подзадеру, вот, посмотрите, у меня родинка, вот она вот нормальная или нет? Ну, то есть это везде. Поэтому, если вы в гости куда-то приходите и так далее, не дай бог вам ляпнуть, что вы стоматолог, например. Ну, то есть люди начнут открывать рот. Я лично это видела несколько раз, как, например, у меня приятница, она зубной врач. И действительно, в компании, когда выяснялось, что она зубной врач, ей просто брали вот так сразу рот открывали, говорят, слушай, а посмотри у меня, пожалуйста, вот здесь вот, это надо выдирать или нормально это?
2: Да, пломбу ставить или можно так?
0: Да, да. А можно этот зуб остановить еще? Или это уже все? Вот. Боже мой, и там такое лицо. Ну да, ну человек, естественно, воспитанный, интеллигентный, и, конечно, она все равно отвечает на... И я вот думаю, а как гинекологи в гости ходят? Или проктологи, например, да, или урологи. Вот как они в гости ходят? Там тоже такие моменты возникают, что подожди, сейчас я тебе покажу. Тут у меня что-то не так.
1: Это они в гостях визитки не оставляют.
0: Так, еще.
1: Александр пишет, гречка и печень, ну просто бесили в детстве. От Нигины сообщение. Бесило носить то, что купила мама, особенно колючие свитера. Не любил еще жир в докторской колбасе.
0: Фу! Я так искренне... Слушайте, я вам честно скажу. Во-первых, она называется любительская.
1: Да.
0: А во-вторых, я искренне понимала, а где эти любители? То есть, вот что это за любители такие? Потому что я все время, все свое детство пыталась выплюнуть вот это вот все. И как-то ела, пыталась сотворить из этого цельного куска колбасы колбасу в дырочку. То есть, вот это
1: думаешь, зачем оно там? Все да. Самое вкусное, вот оно.
0: Странно, почему-то в детстве вот ты терпеть не мог, а сейчас, кстати, я вполне могу слопать.
1: Да с удовольствием.
0: Да, никаких проблем почему-то.
1: Наоборот, что с жирком выбираешь.
0: Это хорошо,
1: шашлычок,
0: тогда,
1: например.
0: Неплохо. Да, да, странно, но факт, а раньше просто пу. А дальше, манная каша по утрам. Вот, вот сейчас будет жиза. Все готовы вспомнить детство? Ребята, наберите воздуху в грудь. Сейчас вы, прямо вы сейчас это почувствуете. Я вас уверяю, готовы? Все, смотрите. Когда облизывали платок и оттирали грязь с лица.
2: Ай, да, да,
0: да,
2: да, да.
0: Все, воспоминание разблокировано. Боже. А туда же еще, когда приходят какие-нибудь мамины подружки, лезут к тебе целоваться. Или какие-нибудь бабушки.
1: Бабушка, да, еще конфеты невкусных надает, чтобы ты, ух ты,
0: кушаешь. Знаешь, из пакетика да, какого-нибудь да, да, там да. Достанет. Да? То, что у нее где-то там давным-давно уже испортилось, она решила вот тебе скормить. Ну, типа, дети, они все съедят. А, дальше. Шапка пушистая бесила, волосы в рот называлась. А, я, кстати, не знаю, может быть, я одна такая. Но и поднимите руки. А кто все время эту завязку от шапки жевал? Это я. Ты жевал, нет?
1: Да, от капюшона, когда вот.
0: Да, да, или шнурок, ты тоже жевал, да? Что-то так нравилось жевать, почему сейчас не нравится жевать? Почему мы так сильно изменились? Почему мы больше не жуем шапки? Почему мы больше не получаем от этого такой кайф и удовольствие? Вот оно, счастье в мелочах. Идешь домой, жуешь шнурок от шапки. Все у тебя кайфово.
1: Да, сменку мотаешь вот вокруг себя.
0: Да, да, да, вот так идешь, разглядываешь свое отражение в лужах. Прелесть. Так, еще бесило, когда отец всегда зарплаты давал немного денег, чтобы я копить научился. А когда я какую-нибудь вкусняшку хотел, мама всегда говорила, у тебя есть свои деньги, вот и покупай. Копить в итоге так и не научился. Ну да, так я же говорю, самый главный, первый мошенник в моей жизни, это мама. Это первый мошенник. Знаете что, как? Вообще, первая обманная операция. Мне подарили деньги, а мама говорит, давай лучше пусть у меня полежат, сохрани будет. Я больше этих денег никогда не видела. А когда надо, ты возьмешь. Тебе отдавали эти деньги?
1: Нет, конечно.
0: Мне тоже нет.
1: Как-то все время стыдно было. Не мог подойти и попросить: мам, где мои деньги?
0: А мне не было стыдно. Я подходила, она говорила: а помнишь, что ты ела? Когда на эти деньги куплен. Нормально. Я говорю: а почему со мной покупку этого торта никто не согласовал? То есть, очень странная история. То есть, ребята, если нас сейчас слушают дети, я даже не собираюсь вообще делать жизнь легче их родителям. Не надо отдавать родителям деньги. Если вам подарили, прячьте сразу. Прям прячьте. А лучше говорить, что вы уже куда-то истратили. Я не знаю, как будто бы они уже исчезли, испарились. А лучше, самый кайф, это когда тебе дает взрослый денежку и говорит: только маме не говори. Вот это хорошая история. И ничего не надо. И все-таки и денежка копится сразу. Когда или бабушка дает, например, ну, кто-то из родственников. И ты так аккуратненько себе раз-раз-раз, а потом мамочке же подарок дарили. В основном-то дарили. Скопили-то для того, чтобы маме подарить подарок. Вот, а она эту схему ломала, прям на корню. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. И, конечно же, все самое интересное здесь.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.

0: пятничкой, дорогие. Вот сейчас вечер, пятница, самое кайфовое время. Ну, конечно, не для тех, кто работает в субботу. Вот, а если вы сегодня уже финалите эту рабочую неделю, мы вас поздравляем, конечно. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, я Юлия Пагова.
0: И напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что в детстве у вас бесило больше всего? Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, наши каналы в мессенджерах и номер для прямых сообщений в Максе 965-115-5-115.
0: Так, пожалуйста, значит, что вас бесило в детстве? Бесило, что нужно было смотреть за младшим братом во дворе. В этом году ему будет 46. Ну, это не означает, что не надо за ним присматривать все еще. Так, бесило, когда в первом классе впервые влюбился в девочку и хотел поговорить с родителями в отношениях, а они мне всегда отвечали: вырастешь, узнаешь, или рано тебе еще об этом думать. Меня поражает, когда они говорят: ой, у тебя таких Наташек еще. Тысяча человек будет. И вот он доживает до 40, а Наташки второй так и не случилось.
1: Помнит первую, да.
0: Бесило, что разрешали заводить всех: хомяков, рыбок, попугаев, а хотел собаку, вырос, оторвался. Это как в том анекдоте, да? Вырастешь, хоть козла домой приводи. Ну вот, понаприводили в итоге, как в воду глядели. Значит, когда домой загоняли раньше времени, конечно же, бесило, когда прятали блок питания от приставки. Дальше у нас в детстве не разрешали завести кошку, типа будешь жить отдельно, заведешь. Жить отдельно я начала, когда замуж вышла, у мужа аллергия на котиков. Печаль, беда, а я их так люблю, а теперь еще и у ребенка аллергия. В общем, видимо, это не судьба. Заставляли учиться играть на пианино. Пианино.
1: Вот и правильно делали.
0: Конечно, все-таки это круто, когда человек может играть на музыкальных инструментах каких-то. Это вот прям действительно, ну, фартово выглядит. Так говорят теперь еще фартово?
1: Все главное, что понимают это.
0: Так, еще что у нас есть?
1: Играй гармонь вместо утиных историй.
0: Боже, какой кошмар. Это прям боль нашего поколения, реально. Просто ты включаешь, думаешь, сейчас мультики будешь смотреть, а там играй гармонь. И вот это вот. Еще я очень, конечно, не любила сельский час какой-то был, помню. Совсем мелкая я была. Потом почему-то, ну, конечно, я не любила, например, «Очевидное невероятное». Вот сейчас, да, я бы с удовольствием посмотрела «Очевидное невероятное» или «Клуб кинопутешественников». А в детстве это казалось какой-то вообще такой нуднятиной. Сидят два мужика вот с такими, знаете, унылыми лицами и чего-то там обсуждают на совершенно непонятном языке. Абсолютно непонятно. А сейчас бы вот я, конечно, прям словила кайф.
1: Сейчас это называется подкасты.
0: Да, сейчас это сама уже выискиваешь. Ой, где там у нас квантовую физику? Надо срочно все узнать. Чего там, какие у нас достижения в этом вопросе. Что еще есть?
1: Так, тест на совместимость, Юль. Кисель с комочками. Я бесила вообще, или нет?
0: Я кисель ела только в сухом виде, и только если я его в магазине украла.
1: Ой.
0: А вот. Я говорю,
1: я
0: как есть.
1: Я обожал кисель.
0: Нет, у нас просто было очень круто кисель в прикуску. Ты его вот так вот, ну, вот как бы грызешь, и вроде как вкусненько. А вот сам кисель, мне казалось, это фруктовые сопли. Я не знаю, как вообще, почему люди это придумали, почему и кому это нравится, особенно когда он теплый. То есть это теплые фруктовые сопли.
1: Да, я помню, в детском саду сразу половина группы отсеивалась. Просто.
0: Абсолютно. Я вот из тех, кто вообще никогда не пил кисель, для меня это был шок. Вообще, как это можно пить? Ну, честно. А есть те, которые прямо даже... Не надо, ну давай, я
1: да
0: выпью.
1: Да вот ты сейчас на меня смотришь, на него и смотришь.
0: Ты серьезно? Персонаж,
1: да, я прям обожал кисель, до сих пор люблю.
0: Мне все-таки кажется, что это где-то рядом с извращением. Ну, может быть, все-таки это мы извращенцы, что те, кто его категорически отрицал. Так, а может, ты еще и пенку на молоке?
1: Нет, нет, нет, вот это нет, это, пожалуйста, вообще.
0: Ну, значит, все-таки ты в норме. Просто это, не знаю, куда-то не туда свернула твоя судьба. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь к нашему движению, все лучшее здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потом.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы вам расскажем про 29-й лунный день. Он у нас стартует в 3.22.
2: Ночи.
1: 29-й лунный день. Ну, это новолуние уже у нас практически. Значит, Луна, собственно, с нами в новолуние всегда необычная, потому что она магическая. Фактически можно в этот период... Карта желания, аффирмации, какие-то примагничивания всего, что вы хотите. Вот это очень важно в этот период. То есть очень важно планирование. Планирование в мыслях, например, даже. Просто проработка того, что вы хотите. Проблема вся в том, что даже не в тех схемах, как что сделать, чтобы желание исполнилось. Проблема в том, что половина вообще не знает, что они хотят. Вот этот момент, наверное, сейчас самое главное определить. Что вы хотите? И тогда уже легче будет работать с какими-то инструментами, которые помогают делать все, чтобы ваше желание исполнилось. В общем, сегодня следует сбегать всего темного. При наступлении темноты осветите каждую комнату своей квартиры. Для освещения используйте как электрический свет, так и пламя свечей. Ну, для всех рукопопов я все-таки напомню, что пожарную безопасность никто не отменял, и не надо вот засыпать, и что свечка горит там где-то.
2: Фонарик вон в телефоне есть.
1: Ну, просто поосторожнее с огнем, обязательно следите за ним. Не оставляйте просто так вот гореть, где-то огонь. Также еще очищайтесь мысленно и духовно, не держите в уме зла, не затаивайте обиды. Переживания в этот период как-то вот особенно остро чувствуются, но нельзя на них зацикливаться ни в коем случае. Также по поводу любви, постарайтесь сократить количество коммуникаций. Этот день гораздо практичнее побыть одному, поразмышлять, подвести итоги месяца. Опять же, подумать над тем, что вы хотите, что вы планируете и так далее. И по поводу работы, плохой день для любых сфер деятельности, все валится из рук и идут дела на смарку. Это очень хорошо, что вот этот день приходится фактически на выходной, на субботу, да, то есть работать мы, я думаю, не особенно планируем, ну, а если вы планируете, ну, старайтесь так это работать, ну, рутинные дела какие-то делать, но что-то новое в этот период лучше не начинать, только думать об этом. Вот думать можно, а делать пока рано. Такие истории.

0: продолжаем разговор. Ну и, конечно же, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что в детстве вас бесило больше всего?
0: Ну, конечно, очень много таких вот бесячек, которые ты уже вроде как и позабыл, да? А потом бац, угу. И воспоминание разблокировано.
1: Кипяченое молоко, например.
0: Фу. Ой. А помните этот вермишелевый суп? Тоже люди делились на две категории. Те, которые прям с удовольствием лопали этот вермишелевый молочный суп. Я вот это молочный именно.
1: Да, да, я помню.
0: Да. И те, кто вообще не понимал, зачем я тогда на завтрак пришел. В принципе, зачем?
1: Кто-нибудь вообще его ел, когда ему было уже старше 10 лет?
0: А вообще его сейчас продолжают делать? Вот мне просто интересно. То есть, мне просто... Нет, наверное, в садиках продолжают, но почему-то дальше как будто бы его не существует. То есть как будто его не было, как будто это что-то мы придумали когда-то. Такое только детское воспоминание. Но, опять же, ты где-нибудь в ресторане видел молочный вермишелевый суп?
1: Это какое-то специальное предложение, это вот такое осеннее меню.
0: А я вообще считаю, что на самом деле рестораны в этом плане пропускают какие-то важные вещи. Потому что, представьте, на завтрак, да, пусть будет написано, там, значит, завтрак детский для тех, кому 35+. Вот, значит, там вермишелевый молочный суп, булочка. Да? А, и что-то должно быть еще такое, прям совсем... и какао. Прям какао, знаете,
1: в гранёном
0: стакане, да, которая это с поварёшкой наливалась. Вот какао, да, вот и прям все будет хорошо. Сразу ты раз, и тебе снова 5.
1: Да, или вечером с работы идешь, а у тебя раз, спецпредложение, 5-е питание, стакан кефира и
0: хлеб.
1: Печенька.
0: Нет, хлеб. Там, хлеб.
1: Еще
0: хорошо, если тебе корочка достанется, булки, а так, в принципе-то, конечно. Так, бесило то, что заставляли рано ложиться спать, а потом рано поднимали в сад или школу. Я вообще не понимаю, почему этот садизм процветает? Ну почему? Ну ведь, вот давайте не будем врать друг другу. Мы все терпеть не можем просыпаться рано утром. Ну вообще, практически, я мало знаю людей, которые вот действительно
1: с удовольствием
0: там в 6 утра бегут, они побежали. Не, ну есть, конечно, такие люди, но в основном там большинство любят поспать. И вот почему нельзя все сделать хотя бы с 10, с 11, я имею в виду садики, школы, работу сделать с 12, например. Ну и, соответственно, попозже все уже забирать.
1: Нам все, да, твердят, что 8-часовой рабочий день. Ой, это сон должен быть. 9 часов ты должен спать нормально.
0: Да.
1: А где их взять-то 9 часов? Когда тебе уже все. В 6 надо встать, чтобы к 8 собрать ребенка в школу.
0: Да, а дети? Это же просто кошмар. Это же ты идешь вот так вот спать хочешь, заваливаешься на своего родителя в лифте, потому что тебе вот эти вот 5 этажей, это, в принципе, поспать уже круто. Ну, то есть, мне кажется, это жестоко. А вот этот момент, когда ты сидишь в темноте, натягиваешь эти колготки. Помните, вот эти колготки ты натягиваешь? Ну, ой, боже мой, кошмар. Ой, ужас. В общем, я считаю, что надо что-то делать с этим. Что-то как-то слишком рано. Все.
1: Да, давайте 4-дневную рабочую неделю.
0: Да.
1: И чтобы вот к 10-11 на работу.
0: Да, вот хорошо. Я считаю, хорошо. Да, нас поддержат. Попов, нас бы поддержать. Так, в детстве бесило, что должен куда-то... что должен идти во двор с кучей половников, половиков и ковров, вешать их на турники и выбивать от пыли.
1: Ну, хорошее, прям такое мероприятие было.
0: Мне кажется, это было,
1: да,
0: весело. Мне тоже нравилось. Как-то это вроде как и прикольно. Старшие сестры на даче ходили воровать яблоки по соседям, а меня спать заставляли. А еще на мой день рождения взрослые приглашали своих друзей, которые ели мои вкусняшки. Как-то вот тоже странно, да, вот это вот отдельный стол. Как будто тебя унижают с самого детства. Ну, честно. Мне всегда нравилось сидеть со взрослыми. То есть сидишь со взрослым, чувствуешь себя тоже взрослым, слушаешь взрослые разговоры, как-то салатики лопаешь, ну, как-то смотришь на все. Тебе еще там лимонадика наливают, ты даже чокнуться со всеми можешь. Ну, какая-то вот в этом есть культура. А когда тебе говорят, какой-то там стол отдельный, знаешь, чувствуешь себя непонятно кем вообще. А еще если это твоя днюха. Ну, такое. То есть у них 15 друзей сидят за столом, да?
1: Побесели,
0: а у меня,
1: да,
0: Ленка и Миша, которые на 3 года младше. Класс. Интересно мне прям с ними сидеть. В общем, друзья, обязательно пишите, что вас бесило в детстве. Мы с удовольствием зачитаем в ближайшее время. Кстати, совсем скоро уже будем бомбить финалочку, но вообще поиграем.
1: Да, у нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Нужны 2 участника. Телефон 8-495-956-101-2.
2: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем. Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Если не сложится, ну, просто будем аплодировать. Кто здесь?
2: Вот дозвонились умницы, красавицы. Это Ира из Санкт-Петербурга. Ира, приветствуем тебя.
3: Привет, привет.
2: Да, Ирочка будет объяснять слова для Маши из Воронежа. Маша, надеюсь, что ты с нами.
3: Да, я здесь.
2: Супер.
1: Ну и, конечно...
3: Маша, мы должны справиться.
1: Уверена, у вас, девчонки, все получится. Давайте целая минута времени на все про все. Let's go!
3: Маш, что мы любим, чем мы любим качать ручки? Такие маленькие. Есть на 3, есть на 5 килограмм.
4: Гантели, гиря.
2: Есть, гантели.
3: Да, есть, хорошо. А дальше такое, это бывает с картошечкой, с клубничкой. Вот есть пельмени с мясом, а это...
4: Вареники.
2: Есть.
3: Да, супер. А в телефоне что мы можем прочитать? Такую важную
4: сообщение.
3: Штуку молодого человека. Нет, нет, нет, прям целое, как называется?
4: Еще раз.
3: Ага, я увидела у тебя с ней.
4: Переписка, измена.
2: Переписка, да. Три из трех.
1: Ну, красотки же, нет слов. Молодцы. Ну, как девочки друг друга сразу поймут,
2: женская,
1: да?
2: Женская солидарность,
1: переписки,
2: да.
1: Все, это мы все в курсе, знаешь. Все, мы все палим. Знаете, как я говорю, женщина, она как боженька, она все видит.
4: Давайте. Один глаз там, другой здесь.
1: Один глаз там, другой здесь, это точно. Знаешь, женщина может сидеть, смотреть телевизор, да? А одновременно палить, что он там, с кем он переписывается. Знаешь, это совершенно легко.
3: Знаю, да, знаю. И сама переписывается.
1: Одновременно. Так, ну что, девчонки, конечно, мы вам отдаем наши подарочки.
2: Это наш фирменный плед, поздравляем.
1: И по 10 секунд на все приветы.
2: Ира, начинаем с тебя.
3: Спасибо вам большое, DFM, что дарите хорошее настроение утром, днем и вечером. Всему Санкт-Петербургу и всей России привет.
2: Маша?
4: Да, передаю привет всему Воронежу, особенно Петеляеву Антону и Виктору Валееву. Мальчики, еще потягаемся. И вам, конечно же, мое любимое радио DFM.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Thank you.
11: Более подробная информация на сайте a7.ru.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
20: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы продолжим, точнее, уже будем завершаться, закругляться уже обсуждению нашей темы, но как она звучит?
2: Что в детстве вас бесило больше всего?
1: Конечно, есть вещи, которые до сих пор, как говорится, не оставляют, не дают покоя. Я была самой несчастной, когда на лето подружки ехали в детский лагерь, а я к бабушке на дачу. Шапка с варежками на резинке не нравилась тоже.
2: Вообще кайф. Не потеряется никогда,
1: конечно,
2: просто гениальное изобретение, считаю.
1: Более того, друзьям открою секрет, я взяла варежки в этом году и привязала их на резинку. Да, я купила черную резинку и под свою прекрасную шубу подобрала варежки. И чтобы больше никогда их нигде не оставлять, я решила, что я, к сожалению, вот такой человек. Мне все надо, как в детстве, на резинке. Была бы возможность, я бы ключи, честно говоря, на резинке носила. Вот, потому что, ну, просто их тяжело будет, потому что связка большая. А так, в принципе, довольно удобно. Нет, было.
2: Раньше, ты помнишь, они на шее все время болтались на ленточке.
1: Самое главное, что какая-то же гадина сказала: нельзя, ты что, нельзя ходить так, ключ показывать, ты должна его прятать. Почему? Ну, потому что кто-нибудь увидит, они сфотографируют, сделают слепок и вас ограбят. Помнишь, да, эту историю?
2: Была, да.
1: А еще была ужасная история, что есть у кого-то красная пленка в фотоаппарате, он тебя сфотографирует, и ты будешь там голая.
2: Позорище.
1: Просто кошмар. Чего только не придумывали. Дальше, что еще есть?
2: Александра написала: больше всего бесило, что я, как старшая, всегда огребала больше.
1: Ты же старшая. Да. Вот это вот проблема старших детей, которым постоянно говорят: ну, ты же должна быть умнее. В смысле? Кому я что должна в 7 лет? Должна быть умнее, ты же старшая. Ну, такое. Mm-hmm. В детстве бесил огород. Картошка, фигошка и так далее. В детстве сильно бесило, когда труд кусочки пенопласта друг от друга, этот скрип, ух, а сейчас как будто бы не бесит. Сейчас как будто бы нормально. Давайте, все, заносите. Бесило, когда раз в году в школу приезжали стоматологи, сроков вызывали на осмотр. Когда впереди, ой, боже, ушедшие возвращались, становилось еще страшнее. Mm-hmm. Я помню этот момент, как это было. А еще прививки, помните? Mm-hmm. Фу. Реакция манту, вот это все.
2: Единственный момент радовало, что это было иногда вместо уроков.
1: Нет, меня вообще там ничего не радовало. Не знаю, Дмитрий, я лучше отучилась бы, чем вот это вот. Также бесили ребята старшие, идешь себе, размышляешь, и тебе кричат: что, здороваться-то не надо, что ли? Бесили бабули у подъезда, которые сидели и докладывали родителям о моих приключениях во дворе. Отцовский ремень, который он повесил рядом с моей школьной фоткой, где я улыбался, что перешел в 5 класс.
2: Так он не бесил, он пугал.
1: Бесило выносить. Вот сейчас будет. Сейчас тоже жиза. Все готовы? Жиза полетит. Бесило выносить мусорное ведро, когда ты еще вот это должен, вот эту вот мокрую бумажку, газетку, тоже вытащить рукой и выкинуть. Фу!
2: Пакетов-то не было.
1: Да, и вот эта вот бумажка там была. Фу! Как вспомню, так вздрогну.
2: Я даже помню цвет этого ведра.
1: Не надо! Не надо об этом. Кто-то, может быть, сейчас уже есть готовится. Бесило в детстве, когда мама везде и всегда опаздывала, а я теперь никогда не опаздываю. Знаете, меня больше всего раздражало в детстве, когда мама делала меня сообщником. Ну, то есть меня это прям бесило. Я очень честный человек. Правда, мама говорила, что мой язык враг мой, но тем не менее. Я просто не люблю врать. Нет, сейчас я люблю врать, а раньше я не любила. Видите, какая я хорошая была. И когда мама просто, она что-то стоит, врет, ну прям врет откровенно. А я говорю: ты чего? Такого не было. А она стоит и глазом тебе мигает, и еще и грозно так на тебя смотрит, такая: да, точно, помню, точно, забыла. И вот ты стоишь, изображаешь из себя. Вот, понимаете, а как тут актрисой не стать? Ты же просто актерское мастерство, уровень бог. Развивали качество все вместе, всей семьей.
2: И потом еще тебе говорили: но мне...
1: Кто тебя за язык тянул?
2: Или мне никогда не ври.
1: Нет, нет, мне мама просто говорила после этого. Она шла и еще меня отчитывала за мою реакцию. Типа серии: да кто тебя за язык тянул? Еще нельзя трудно не промолчать. Вообще, Юлька, знай, молчание золото. Нет, милая мамочка, молчание мне денег не принесло. А вот разговоры в эфире приносят уже столько лет зарплатку. Друзья, мы совсем скоро тоже принесем вам подарок.
2: Наш фирменный плед, буквально 1,5 минуты, и вернемся к нашей теме. Выберем самого-самого лучшего. Что в детстве вас бесило больше всего?

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, с удовольствием с вами разбомбим финалочку. Выясним, кто у нас сегодня забирает подарок.
1: Что в детстве вас бесило больше всего? Последние пару часов обсуждали эту тему.
0: Понятно, манная каша, комочки, это самое популярное, что у нас есть. Вообще, когда заставляли тебя есть что-то, что тебе не нравилось, это, конечно, фи. Также бесило, что летом день рождения. Вот я всю жизнь мечтаю, чтобы у меня день рождения был летом, чтобы можно было шашлыки, друзья на природе. А в детстве это действительно страдание, потому что все дети очень любили... Знаете, раньше такая традиция была, сейчас не знаю, есть она или нет, да, ну, не в курсе просто. Это конфеты приносили. Вот, ну,
1: да,
0: садик или в школу, и
1: да,
0: ты поздравляешь, и весь класс тебя поздравляет, это так круто, а летом как будто бы тебя этого лишают. Mm-hmm. И еще и во дворе никого нет, понятно, что все разъехались, а ты даже на днюху не знаешь, кого позвать. Ну, там три подружки остались, да какие три? Еще хорошо, если три, а то одна. Вот и все, вот и все. Поэтому, конечно, это грустно, а вот зато потом, да, весело.
1: Mm-hmm. Да, вот Виталий пишет, когда начинается интересный фильм, а тебя спать укладывали, а сами смотрели, говорили, отвернись к стенке. Так бесило. Mm-hmm. Так, мыть обувь каждый вечер, это Елена пишет. Нелли, не разрешали подстригать челку. Подстригала сама и косо. Еще покупали одежду на размер больше. С детства знала, что такое оверсайз. В детстве бесило в садике на завтрак пенка в кофе. Но это многих бесило. И мыть хрусталь в серванте. Боже мой, кого-то заставляли это делать.
0: А, да, чтобы раз в год из него там, дай бог, что-нибудь. Да. Кстати, вот интересно, у меня у одной остался сервиз, из которого ни разу никто не пил, а этот сервиз мой ровесник.
1: У меня есть такой.
0: Тоже такой есть? С золотым? Золото?
1: Золотым, да.
0: Мадонна?
1: Нет,
0: перламутром я... такой, нет?
1: У меня еще будет какой-то графин в виде рыбы, рюмки в виде рыбок такой.
0: Вообще непонятно. У всех был этот графин с рыбками, и что-то никто его не, из него особо не пил, я даже не наблюдала. Но вот реально у меня есть тоже... Причем почему из него... Он золотого такого цвета, типа Мадонна, дорогой, и он внутри тоже золотой. И мне мама сказала, Юля, никогда из него не пей. Я тебе его, конечно, оставляю, потому что все-таки это семейная реликвия, но ты из него никогда не пей. Я говорю, почему? Она говорит, непонятно, где я его купила, честно говоря, даже не помню. Может быть, это ядовитое золото. Она говорит, может, там ртуть. Ну, то есть, мало ли что. Ну, мама так она сразу она сказала, это для красоты, пить из этого не рекомендуется. Ну, потому что там горячее, и вот это золото, неизвестно, как оно повлияет. Ну, короче, напугало так, что я вот, если бы мне сейчас манту сделали, я бы чесать, наверное, не стала бы, точно совершенно. И шапку я до последнего ношу, потому что, не дай бог, заболеть. То есть, вот, у меня есть какие-то страшилки из детства. Вот, Дмитрий, мы с вами определились, да, кому сегодня отдаем?
1: Да, с большим трудом, но
0: очень трудно
1: мы
0: было
1: пытаемся
0: сегодня
1: сейчас найти автора этого сообщения, которое написало про то, что вот слюнявили платочек и вытирали.
0: Вот,
1: да?
0: Да. Значит, Мариночка написала,
1: да,
0: когда облизывали платок и оттирали грязь с лица, потому что это, ну, действительно то, о чем лично я забыла, но насколько это было противно в детстве. И, по-моему, это бесило абсолютно всех. Давайте поаплодируем.
1: Поздравляю, Марина, вручаем наш фирменный плед.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам самого классного настроения. Не забывайте, я сейчас скажу важную вещь, потому что я вот все два часа эфира, Дмитрий не даст соврать, была на одном сайте. А мы можем говорить про этот сайт?
1: А ну почему нет?
0: Ну,
1: мы, ладно, мы не будем его рекламировать.
0: Почему не будем? Но это же наш вот Мосбилет.
1: Да, Мосбилет. Ну, в общем, в столице предстоящие выходные состоится Ночь музеев. Так что,
0: да,
1: если вы хотите куда-то сходить, куда давно мечтали, сейчас есть возможность, причем посидеть абсолютно бесплатно.
0: Но я зарегистрировалась,
1: да,
0: уже
1: нужна
0: в два места.
1: Нужна регистрация.
0: Да, я в два места зарегистрировалась и очень-очень довольна. Так что завтра на халяву я пойду в музей. Да. Ну все, нет, на самом деле я пойду бесплатно в зоопарк. Я в зоопарк записалась.
1: А там ночью тоже можно?
0: В ночное. О. Нет, так это вот именно специально так сделано, что ночью можно будет посмотреть, как там кто-то ест ночью.
1: Кто там спит, а кто не спит.
0: Да, я всех проверю. Вам потом расскажу. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На общественных пространствах Вологды работают волонтеры проекта формирования комфортной городской среды. Козицинское кладбище благоустраивают в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. На общественных пространствах Вологды работают волонтеры проекта формирования комфортной городской среды. Добровольцы оказывают вологжанам помощь в голосовании за благоустройство общественных пространств. В этом году в список вошли сквер героев СВО, парк вдоль реки Содомы, территория парка Мира, Фрезиновский парк и второй этап благоустройства Ковыринского парка. Голосование также проходит на единой федеральной платформе с авторизацией через портал Госуслуги. Отдать свой голос жители могут до 12 июня. Объект, набравший больше всего голосов, будет благоустроен в следующем году для лиц старше 14 лет. Козицинское кладбище благоустраивают в Вологде. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. В зону благоустройства попадает аллея героев в квартале номер 35. Сейчас на Козицинском кладбище работает бригада из 6 человек. Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства пространства. Рабочие занимаются мощением дорожек, гранитной плиткой и установкой бордюрного камня. Кроме того, идет установка новых скамеек с навесами, урн и флагштоков. Также поставят новую стеллу аллеи героев. Все работы по благоустройству планируется выполнить до 1 августа. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
0: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
0: On DFM.
8: DFM.

Radio DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: слышишь этот ритм. Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.